0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, без чего точно нельзя, так это без радостных и праздничных событий. Вообще наша жизнь состоит из каких-то радостных и праздников, и радости, и праздников, и мы их ждем. Конечно, есть и грустные моменты, но тем не менее, без праздников, без них никуда. Друзья, уже сегодня, 11 июня, открывается чемпионат мира по футболу 2026 года. Самый масштабный в истории турнир, он пройдет с 11 июня по 19 июля и станет первым в истории мундиалем, который примут три страны: США, Канада, Мексика. 48 команд-участниц. Это рекордное, между прочим, количество сборных в истории чемпионата мира по футболу. 104 матча на 40 игр больше, чем, например, в 22-м году в Катаре. Тогда было 64 матча. Ну и, что интересно, впервые сыграют 4 сборные, которые раньше не играли. Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистан и Иордания. Кюрасао — это такое маленькое государство, когда-либо участвовавшее сам.

0: самое маленькое государство, когда-либо участвовавшее в Мундиале. Население там всего 156 тысяч человек. Ну, не знаю, как вы, я точно буду смотреть чемпионат мира по футболу и смотреть, и за кого-то болеть. Ну и наверняка буду что-то сообщать интересное в эфире Русского радио. Ну что, стол заказов уже позади, а далее у нас лучшие и любимые песни. 3:08 в столице. Всем большой привет, Русское радио.
1: Принял.

0: слушает страна. Ветер меняет направление. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Мы сильны, но вместе мы сильнее. Или как там говорится, мы разные, это наше богатство. Мы вместе, это наша сила. Да, и вот особенно это единение, оно, мне кажется, чувствуется на выходных, на праздниках, когда люди, ну, в том числе, выезжают на природу, собираются с друзьями, с компаниями, что-то у них вкусненькое на столе, и, конечно же, звучит русское радио. И как здорово, что завтра, 12 июня, уже выходной. Да, это прекрасно. Русское радио вместе с вами в продолжении Сергей Лазарев.

0: Да, все-таки ночь удивительное время. Именно ночью рождаются самые откровенные разговоры и песни, которые днем слушаются по одному, вот ночью слушаются совершенно по-другому. Правда, друзья, замечали? Но не знаю, как вы, я люблю ночь. Люблю ночные разговоры, да, ночные поездки, ночные перекусы, душ ночью. Ночью все как-то, знаете, лучше и честнее. Хотя вот смотрю за окно в нашей студии Русского радио, ну, уже светает, конечно, 3:40 в столице, 11 июня сегодня. Всем доброй ночи, доброго утра, доброго дня. Ну что, готовы слушать, продолжать слушать лучшие и любимые песни? У нас впереди Дмитрий Маликов, «Ночь расскажет», «Гости из будущего», «Он чужой», «Эмин», буквально через минуту.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Да уж, вот и я тоже заглядываю периодически в свою обувь, вижу кроссовки для бега, которые покупал специально для бега, и думаю, Семен Семенович, ну чего ж ты их покупал-то? Ну хотел же бежать, беги! Ты беги, беги! Беги на край земли! Я к чему, собственно, это говорю, друзья? Ну, у каждого из нас есть какие-то планы, задумки, которые мы постоянно откладываем. Причем вот так вот сидишь, порой думаешь, на что ты их откладываешь вообще? Есть какие-то причины для этого или нет? И сам себе на этот вопрос не можешь ответить. То лень, то все какие-то другие дела, то прежде в телефоне хочется ковыряться, то хочется чилить, то отвлекают, ну и так далее. Ну, короче говоря, ищем 150 причин, чтобы что-то не делать. А по этому поводу недавно Мари Краймбрери спела очень хорошую песню. Я предлагаю ее прямо сейчас послушать. Называется она «Давай не ждать». А с вами Русское радио. Меня зовут Артем Сорокин. 4:06 в столице, 11 июня. Всем хорошего настроения!

Толка ответила на вопрос, что для вас счастье? Не знаю, наверное, это не думать о том, что такое счастье, ответила Лиза. Радоваться каждому моменту, радоваться тому, что у тебя есть, а не заморачиваться и не ждать лучшего. Может так всю жизнь провести в ожидании того, что вот-вот все начнется. Ну а насчет необходимых условий для счастья, Ёлка ответила так. Счастье невозможно без любви. Я не имею в виду сейчас только любовь между мальчиком и девочкой. Это состояние необходимо в жизни. Важно любить себя, любить окружающий мир таким, как какой он есть. Это точно, Лиза абсолютно точно и красиво ответила. Давайте любить жизнь, любить песни, любить русское радио, например, любить Стаса Пьеху. Сейчас он появится как Тарзан.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой — это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино.

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза окажутся в листьях.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке. Но на сердце много ты.

0: Итак, это дуэт Димы Билана и Анны Асти на русском радио. Этот дуэт должен был состояться. Песня вышла в конце апреля. И это первая совместная работа Димы Билана и Анны Асти. И, кстати, по словам артистов, они долго искали нужную интонацию, чтобы передать искренность. Дима Билан сказал, что им было важно говорить на одном внутреннем языке. Ну, поговорили так поговорили. Когда Дима Билан и Анна Асти анонсировали песню в соцсетях, там была такая фотосессия, и поклонники даже стали что-то подозревать, судя по этой фотосессии и по той откровенности, которая присутствовала там. Но, друзья, я думаю, можно расслабиться, можно выдохнуть. Это просто шоу-бизнес, это просто пиар-решение. И, скорее всего, у каждого из них есть своя личная жизнь. Хотя я согласен, с вами было бы красиво. Дима плюс Аня равно любовь. Ох, аж закололо, насколько это круто было бы. Но помечтаем. А вдруг такое когда-нибудь случится? А 4:49 в столице. Всем большой привет. Это Русское радио.
1: Артем Сорокин на Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Когда ты станешь большим, сын,

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну а, собственно, весь мир сегодня будет наблюдать за церемонией открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Причем интересно, что чемпионат мира в этот раз будет проходить в трех странах сразу, и будут три церемонии открытия в трех странах-хозяйках. Помимо Мексики они будут 12 июня в Канаде и 13 июня в США. Имеется в виду церемония открытия. В турнире впервые сыграют 48 сборных, запланировано 104 матча. Финал состоится на стадионе MetLife Stadium в Ист-Раттерфорде, Нью-Джерси. Действующий чемпион Аргентина. Ну, не знаю, как вы, друзья и подруги, а я буду наблюдать за матчами сколько любимых стран. Ну, вот, например, сегодня сыграют Мексика и ЮАР. Завтра Южная Корея, Чехия, Канада и Босния и Герцеговина. Ну, в общем, это счастье в общемировом масштабе. И как приятно, что лето 2026 будет у нас с вами проходить, в том числе отчасти под знаком чемпионата мира по футболу 2026. Это праздник, это радость. Новый час на русском радио продолжает Артур Пирожков. 5:08 в столице. Я Артем Сорокин. Вы слушаете русское радио. Всем хорошего дня!

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Это волнение, в частности, волнение перед экзаменами. Вот, например, сегодня ЕГЭ сдают те, кто планировал, точнее, будет сдавать обществознание и физику. Да, сегодня 11 июня, в четверг, обществознание и физика. Ну, что тут сказать? Сразу вспоминается афоризм про то, что профессионализм – это когда за волнением приходит вдохновение. Вряд ли, конечно, можно сказать про тех, кто выпускается из школы, про некий профессионализм. Но, тем не менее, друзья мои дорогие, те, кто сдают ЕГЭ, пожелаю, чтобы за волнением пришло вдохновение и все обязательно получилось. Точнее, я даже уверен, что все получится. Русское радио, ну и я, Артем Сорокин, держу за вас пальцы сегодня. И в том числе и в ближайшие дни, когда будете сдавать другие экзамены. Так, ну что, у нас 5.20 в столице, 11 июня, четверг. Впереди блестящий мод Александра Воробьева. Ну и другие песни, которые для вас будут прекрасным сопровождением сегодняшнего предпраздничного дня.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

0: убедился, кто плохо отдыхает, тот плохо и работает. И вот насчет фразы «иначе все это зря», Мари Краймбрери, ну вот каждый раз, когда приходят праздники, выходные, а ты по каким-то причинам вынужден работать, думаешь в этот момент, ну и для чего вообще все это, для чего я работаю? Ведь жизнь, она для радости дана в том числе, а не для того, чтобы упахиваться. Как там в той цитате, больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. Не будем забывать эту истину, друзья, когда приходят праздники, надо немножечко отдохнуть. Вот сегодня уже предпраздничный день, а, честно говоря, настроение такое, что вот уже хоть сейчас бы отдыхал. Да, поскорее бы это случилось. А давайте впереди послушаем «Фабрику» Сергея Лазарева, «Буррито». Все то, что настроит нас на завтрашний праздник. Завтра День России, 12 июня.
1: Перешутить Антона? Не
2: можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Что слушает страна?

0: Москитон.
1: Потому и не кусает.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность! Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Ну, не на крыше, а на третьем этаже сейчас сижу я, Сорокин, смотрю в окно из нашей студии русского радио. Светло, раннее столичное утро, 6:03 в Москве. И вот каждый раз в такое раннее утро думаешь о том, что ты не сова, совы поздно ложатся, ты не жаворонок, жаворонки рано встают, ты хорек. Хорек всегда хочет спать. Говорю я это сам себе, обычно смотря в зеркало. Впрочем, друзья, конечно, радует, что сегодня сокращенный рабочий день. Сегодня 11 июня, завтра праздник, День России. Впереди 3 выходных, это классно. Что еще сегодня интересного? Сегодня открытие чемпионата мира по футболу.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Госудоздневала, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-00-263.
7: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

мы для вас и сегодня, в предпраздничный день, и завтра, в День России, приготовили лучшие и любимые песни для настроения. И хоть сегодня и рабочий день, напомню японскую пословицу, друзья, которая гласит, что канун праздника лучше самого праздника. Ну, что-то в этом есть. Я согласен, что когда ты ожидаешь, часто это даже более как-то вдохновляет, чем вот когда праздник наступает, правда? Но я уверен, мы с вами хорошо проведем и пятницу завтра, и субботу, и воскресенье, и вообще три выходных дня. Так что настраиваемся только на хорошее. И где бы вы ни были в пятницу, в субботу и воскресенье, обязательно включайте Русское радио. Договорились? Елена Север в продолжении.

0: Супер диджей. Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет. И других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на

0: А как там в мультике было, помните? Эй, птичка, летим со мной, там столько вкусного. Какие еще цитаты были оттуда? Лучший день потерять, потом за 5 минут долететь. Не умеешь, научишь, не хочешь, заставим. Ноги, крылья, ноги. Главное, хвост. Вот да, хвост пистолетом, летим вперед в новый день. На русском радио у нас впереди столько вкусного. Уже в следующем часе утреннее шоу «Русские перцы». Дима, Полина, Антон. Я убегаю до завтра, друзья, с наступающим вас праздником. С коротким сокращенным рабочим днем. Ну и услышимся завтра вечером в праздничный день, в День России с 19 до полуночи. Все, хорошего дня. В следующем часе утреннее шоу «Русские перцы».
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ДМК на строителей 76.
7: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Росстат оценил годовую инфляцию в России в 5,5%. За неделю цены выросли на 0,2%. Основной вклад в ускорение инфляции внесла плодовочная продукция. Например, огурцы подорожали на 11%. Также прибавили в цене репчатый лук и картофель. Кроме этого, повысилась стоимость курятины и сахара. Бензин и дизельное топливо за неделю подорожали примерно на 1%. Цены на туры в азиатские страны прибавили 5%. Иран закрыл проход через Ормузский пролив для всех нефтяных танкеров и торговых судов. В Тегеране объяснили, что причиной стали сегодняшние атаки США. Американские власти говорят, что по Ирану запустили полсотни ракет «Томагавк». В Персидском заливе военные США и Ирана вступили в морской бой. Дональд Трамп пригрозил усилить атаки, если иранские власти откажутся от сделки. Минпросвещение внедрило единую программу по работе детских лагерей, как государственных, так и частных. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что направили рекомендации по исполнению песен, просмотру фильмов и организации культурных мероприятий. Также ужесточили требования к вожатым. Теперь для работы с детьми у них должен быть педагогический опыт. До сих пор из-за сезонного характера работы персонал детских лагеря нанимали практически без требований. Рабочая неделя подходит к концу. Сегодня россияне с пятидневным графиком работы будут трудиться на 1 час меньше, поскольку это предпраздничный день. Завтра – День России. Отдыхать страна будет также в субботу и воскресенье. Праздничный день и сокращенный рабочий день никак не повлияют на зарплату. Она рассчитывается из отработанных дней пропорционально количеству рабочих дней в месяце. В Москве 7:02. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, замечательные, наглядные, потрясающие люди! 7 часов 2 минуточки. Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения. Напротив меня Каролина Красоти. Полина Жукова, напротив меня Антон Юрьев зовут. Люди, скажу вам честно, знаете, у кого-то короткий рабочий день сегодня. Кто-то на час меньше работать будет. Не в смысле, что мы скажем, ребята, здравствуйте, типа мы сегодня до 9. Нет, нет, есть человек, который уже отдыхает. Дима Морозов, привет тебе. А, в Турции же тоже нас слушают, правильно?
1: Конечно.
0: Ну вот и все нормально. Пусть-то лежу на пляжу, на вас погляжу. Давай, отдыхай, развлекайся.
1: Ты давай не завидуй.
0: Я завидую?
1: Антон.
0: А как нельзя? А почему мы не вещаем с Турции? Что это такое?
1: Не знаю, но у нас с тобой сегодня важная миссия.
0: Какая?
1: Кстати, всем доброе утро. Конечно, я не поздоровалась, но у нас сегодня в гости кто-то придет.
0: Да?
1: Всем известный кое-кто.
0: А, господи, я думал, гости это не наши. Хорошо, всем известный кое-кто. Отлично.
1: Простынки завернуты.
0: Не дай-то бог, господи.
1: Не-не-не, все с ним хорошо.
0: Почему? У кого-то нормальный гость, а нам подкидывают кого-то в простынки завернуты.
1: Нет, у нас классные гости.
0: Значит, ребята, если простынки завернуты будет, это не мы. Вам сразу говорим, да. А, слушай, 10-10-ка-то будет?
1: 10 тысяч, конечно.
0: 10 тысяч рублей все нормально.
1: Предпраздничные.
0: Коню предпраздничные, которые можно профукать на эти праздники.
1: С удовольствием.
0: И, конечно же, реактивный гороскоп. Все 12 друзей Жуковой соберутся здесь. Вот потому что она в них верит. Ты веришь в гороскоп?
1: Да, верю.
0: Знаете, я вам открою тайну. Она всегда меняет. Если хороший гороскоп, умна, она Овен. Если хорошо, она у Тельцов.
1: Нет, я близнецы. И ничего с этим не поделать. Поэтому сейчас у меня может быть какое-то хорошее настроение. Через секунду плохое. Потом я начну кричать. Потом я не знаю, что буду делать. Потому что я вообще не такая непредсказуемая.
0: А ты не могла во время вот этого спича не выворачивать мне руку? Просто, понимаешь? Я же не так. Я благоприятно к тебе настроен. Пожалуйста, отпусти. Меня, девочки.
1: Отпустила, и давай слушать музыку.
0: Это хорошо. Ребята, Жукова отпустила. А это значит, что главное утреннее шоу страны «Русские перцы» начинается. Понеслось!
2: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы».

0: Русском радио.
1: Ребятушки, 8 из 10 россиян ссорятся из-за ремонта.
2: Ё-моё.
1: 8. Это как раз те 8, которые работают в строительной компании. Вот 8 и ссорятся, да. Двое? Нормально.
2: Тем более сейчас вообще лето, сезон ремонтов. И такая новость у нас. Нужно что-то с этим делать.
1: Что с этим делать, конечно. Лето, пара ремонтов точно. Потому что я помню, как Жукова радовалась. Кривые обои, кривые.
2: Но у меня круглый год ремонт.
1: Действительно. Почти 80% россиян признали, что ремонт становится причиной конфликтов в семье. Угу. Чаще всего спорят из-за бюджета, сроков, выбора дизайна и, конечно же, качества работ. То есть, постфактум тоже скандал. В общем, ремонт — это не только, знаете ли, про стены, но и проверка нервной системы. А типа мы этого не знали. Спасибо вам огромное, те, кто делали этот опрос.
2: Да.
1: Ну, и что? Что? Какой может быть конфликт? Какой может быть конфликт?
2: Например, он сказал, хочу, чтобы здесь были зеленые стены.
1: Это понятно,
2: Она сказала, хочу красные. Голубые, красные.
1: Все. Они ссорятся до того момента, пока они не поймут, что просто, ребята, вот смотрите, вот гляньте на Жукову, ну это же эталон. Она просто сделала ремонт своим хобби. Все. И вот вы же, к примеру, на своего там...
0: Реклама на русском.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
0: Мясной гурман.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
5: 57-71-17.
7: Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союзметалл». 93-90-40.
8: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Госуд из Нигевала, Владимирская область, село Чирикова. ОПН 13-333-50-263.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
11: ОАО «Российские железные дороги».
12: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

слушаете лучшее, любимое на русском. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: Вот вы знаете, что по нашему гороскопу другие все пишут тоже свои гороскопы.
1: Конечно, да. Конечно, верьте только нам.
0: На самый четкий и правильный причем гороскоп.
1: Да.
0: Итак, овны, лидерские качества сегодня будут особенно востребованы.
1: Только мы умеем разговаривать со звездами. Ну, на ковровую дорожку. Тельцы, комфорт и уют станут лучшим топливом для продуктивности.
0: Коллеги-близнецы, новые знания легко усвоятся и пригодятся уже очень скоро.
1: Легко усвояемые, мои. А раки, семейные дела принесут ощущение стабильности.
0: Левушки, яркое выступление или презентация пройдут успешно.
1: Дева. Ваш аналитический ум поможет найти изящное решение проблемы.
0: Весы, умение найти компромисс улучшит атмосферу вокруг. Не сопротивляйтесь.
1: Не буду. Скорпионы, страсть и сосредоточенность дадут отличный результат.
0: Стрельцы, дальний план или идея внезапно приблизится к реализации.
1: Козероги, ответственность будет вознаграждена признанием.
0: Водолеи, свобода мышления приведет к неожиданному повороту.
1: Ну и рыбки, дорогие рыбоньки-рыбульчики, творческое вдохновение поможет выразить то, что давно внутри.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
3: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
2: Крылатое с Довлатовой на русском радио. Что слушает страна? Туман.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОПРН 124-77-007-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: И тогда заперёт нас в
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: Вкус!

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Из недвижимости у меня только бровки домиком. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Авторском радио.
1: Представляете, на один город в России, в котором больше всего любят праздники, и в частности, Новый год.
2: Это что это? Это как, погоди, Великий Устюг или что?
1: Нет, оказывается, есть и другой город.
2: Какой?
1: Зеленоград. Да, он в Подмосковье находится.
2: Подмосковье?
1: Да.
2: Новый год?
1: Представляешь, нормально, значит, в торговом центре в Зеленограде до сих пор стоит елка.
2: Правильно, потому что уборка елки, знаешь, сколько стоит нормальная утилизация? Ты что? Пусть стоит.
1: Причем она уже, знаешь, наряженная стоит.
2: Да?
1: Да.
2: Потому что это нормально, это вполне заурядное явление, когда я приехал в какой-то город, да, зашел в торговый комплекс, да, это был, по-моему, январь, ну вот я захожу, веду какое-то мероприятие, а там на фоне, да далеко, значит, с 8 марта, дорогие девушки, вот, а январь, почему нет? И что это, кого напрягает? Что
1: да никого не напрягает, в принципе, но, конечно, вот, знаешь, нависает на тебя вот это вот чувство какого-то давления, что до Нового года 203 дня остается.
2: Да, это как бы, как...
1: Давит
2: на тебя ель.
1: Ель на меня давит.
2: Ель давит.
1: Звезда на елке давит.
2: Да.
1: Но я не хочу еще думать про зиму. Мне только лето наступило, понимаешь? Какой Новый год?
2: Но, с другой стороны, это же классно, когда ты, к примеру, приходишь, да? Вот как в Таиланде Новый год отмечают? Ты приходишь, да, у тебя елка наряжена в русских отелях каких-то.
1: Угу.
2: Выходишь, а там плюс 35.
1: Да.
2: Это всегда очень хорошо.
1: Угу.
2: Ну, слушай, а хороводы там водят, нет, в этом Зеленограде?
1: Да я не знаю, Антош.
2: Не будем рекламировать этот торговый комплекс, но обязательно съездим. Вот.
1: Да.
2: А давай, короче, значит, я в костюме Деда Мороза,
1: да,
2: ты в костюме Снегурочки. Мы просто врываемся в этот торговый комплекс, начинаем, значит, громко всех поздравлять. А вот нам, естественно, крутят пальцем у виска. Мы говорим, просто опоздали, простите, пожалуйста.
1: Задержались.
2: Шли пешком чуть-чуть.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Полина, Полина.
1: Эх, Антон, Антон.
0: Я вот, ты знаешь, вот если бы мне дали три подсказки, да?
1: Да.
0: Три подсказки, я бы прям просто с полунамека, с полузвука, с полузгляда угадал бы тебя.
1: Меня?
0: Да.
1: Это что?
0: Правда? Правда?
1: Я даже не знаю, что ответить тебе, Антон. Ты меня просто растрогал до глубины души.
0: Нет, ты знаешь, было бы странно, если бы как бы я бы тебя на протяжении всего эфира растрогал, два трогал, три трогал. Не надо.
1: Не надо меня трогать.
0: Не надо меня трогать. Хватит меня трогать. Уберите руки от меня. Уберите руки. Просто позвоните нам.
1: Ты такая трогательная.
0: Да. У нас, ребята, всем известный кое-кто игрушечка. Придет известная личность, группа лиц, 20 человек, 30 человек, может, одна, один.
1: Они, кстати, вон уже подъезжают, посмотри. Длинный лимузин.
0: А те по предыдущей прошлой неделе отъезжают. Хорошо, как. Ребята, номер телефона сейчас дадим.
1: Да, 8-495-995-105-7. Это всем известный кое-кто. На кону крутая колонка от Русского радио.
0: Нереальная. Эту колонку услышит весь район. Звоните.
2: Русские перцы. Русские перцы на Русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Перешутить Антона? Не
2: можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт русрадио.ру.
0: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
2: На Русском радио. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
2: Каждое воскресенье слушай.

сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском. Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Тенат Т4L.

0: приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».

0: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
1: В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например, стул крутится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: известный кое-кто.
1: Итак, дорогие друзья, всем известный кое-кто. Три подсказочки мы подготовили. И, естественно, тот человек, который нам зазвонится, он должен узнать, угадать, увидеть, почувствовать, понимаете? А гостя, который у нас здесь сидит в студии, как сказала Жукова, под белый простыни.
2: Да, ну сидят, да, тихонечко, кстати.
1: Такой кукольный театр, понимаешь? А нам зазвонилась Ангелина из города Белгород.
2: Ангелиночка, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как там, уже готовитесь к длинным выходным?
3: Конечно, всегда готова к выходным.
2: Какие планы? Шашлык, дача, друзья?
1: Солнышко.
3: Частный дом, шашлык постоянно.
1: Но, ничего себе!
2: Ну это зависть какая сейчас у нас родится здесь.
1: Что это такое? Частный дом, шашлык постоянно? Что это? Ну что это такое?
3: Это
1: нам не в Москве. Мы пытались на балконе сделать шашлык.
2: А у меня балкон-то нет.
1: Господи, боже мой. А погоди, в прошлый раз, когда я говорил, можно я выйду на балкон? Ты говоришь, конечно, иди. А теперь я узнаю, что у тебя балкона нету?
2: Да.
1: Жуков, спасибо.
2: После тебя рухнул.
1: Ты же моя хорошая. Слава богу, спасибо, что первый этаж. Значит, ребята, все очень просто. Поболеем за Ангелину. Ангелиночка, три подсказки даем. Вы угадываете группу человека, гостя, группу лиц, не знаю, того, кого мы зашифровали. Договорились?
3: Конечно.
1: Ну, давайте тогда. Давайте, три подсказочки.
2: Подсказка номер один. Группа, которая задала новый тренд ходить совершенно голыми по квартире, и это до сих пор пользуется успехом. Своим названием пропагандирует гидромедцентр.
1: А сами себе режиссеры, авторы, композиторы, исполнители. Если ничего не изменится, то и сами себе продюсеры и термометры.
2: Подсказка номер три. Название модное и на все времена. Бывают повышенные, бывают пониженные. Этим измеряется настроение и крепость смелой огненной воды, которую после 22 часов уже не купишь.
1: Вот сейчас хныкнуть надо еще.
2: Ангелиночка.
3: Это группа «Градусы»?
1: Это группа «Градусы».
2: Группа «Градусы»,
1: группа «Градусы». Так, ну, если он сказал, что группа «Градусы», значит, это группа «Градусы». Чем мы будем? Кто мы такие, чтобы спорить с Ангелиной?
2: А давай просто приоткроем. Давай вот прям нараспашку.
1: Осторожно, давай. Осторожно. И опа!
2: Это «Градусы», действительно.
1: Группа «Градусы». Ну вот и все. Ангелиночка, поскольку у вас шашлык каждый день вы в загородном доме, крутая, конечно. У вас еще будет классная, фирменная, потрясающая, мощнейшая колоночка от русского радио. Прям к вам летит Белгород. Договорились?
3: Конечно. Да, спасибо большое.
1: А теперь вам счетчику спасибо. К телефону. Счетчику, пожалуйста, поставьте. К трубочке поближе, да?
2: Будем
1: 3-4. И...
0: Всем известный кое-кто на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Инди. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Взгляните на стиль по-новому. Обновленный Амода C5 Вагат Иваново. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В июне от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Обновленный кроссовер Амода C5. Ваш выбор. Вагат Иваново. Телефон отдела продаж 549-999.
6: Указана цена на Амода C5 в комплектации «Актив» с учетом выгоды при покупке в трейд-ин. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
9: Сладкий вкус.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
4: О, это я.
3: Нет, ты уфолог-профессионал.
4: Да?
3: Давай не
4: Извини.
3: Будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
4: О, это я.
3: И представители других профессий.
5: Это я. Не, подождите, по поводу уфологов, Полин, если тебе мужчины проходящие говорят, уф, это не то немножечко.
4: Ой,
5: это
4: ну
5: не
4: ладно,
5: про...
4: я журналист.
3: Они не говорят
4: мне...
3: уф, они говорят ауф.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Телефонные мошенники продолжают обворовывать жителей Ивановской области. Так, на днях 89-летняя Кикишенко отдала курьеру почти 2 миллиона рублей. Женщину убедили, что ее дочь попала в ДТП, ей срочно нужны деньги. В Тейкове 85-летняя пенсионерка передала незнакомцу более 900 тысяч. С ней связался лжеследователь и напугал, что от ее имени переводят средства в недружественную страну. А в Ивановском округе расследуется мошенничество на более чем 7,5 миллионов рублей. Жертвой аферистов стал 72-летний мужчина. Под разными предлогами преступники выманивали у него все сбережения. Добавим, в прошлом году российские пенсионеры лишились не менее 3,5 миллиардов, поверив дистанционным мошенникам. У студентов колледжа начались демонстрационные экзамены. В Ивановской области их сдадут более 3,5 тысяч человек. Экзамены пройдут по 64 специальностям. Такой формат аттестации помогает объективно оценить профессиональные знания и навыки выпускников и готовность к работе на реальном производстве или в организации. Испытания учитывают не только требования общих образовательных стандартов, но и конкретные запросы работодателей. В Кинешме продолжается сезон туристической навигации. Практически ежедневно волжская столица региона встречает лайнеры к Кинешемскому берегу. Все чаще швартуются сразу несколько теплоходов. По информации местной мэрии, за последние несколько лет речные круизы стали очень популярны как среди старшего поколения, так и у молодежи. На сегодняшний день Кинешма приняла уже более 30 круизных судов. Гостям города предлагают как традиционные экскурсионные программы, так и новые.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет.

0: Утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, да что это такое происходит? Ой, да что это такое-то творится? Люди, здесь главное на главное. Здесь русские перцы на русском радио. 8 часов, почти 3 минуточки напротив меня, Полина Жукова. Меня зовут Антон Юрьев. Ой, люди, красота. Присоединяйтесь, будем отмечать.
2: Доброе утро.
1: Отмечать наступающий день России.
2: Да. Да, не только. Здесь, кстати, мне так приятно. Спасибо большое, несмотря на то, что заранее, как бы, в принципе, не поздравляют. Но у меня завтра день рождения, я смотрю, уже сообщения начинают писать наши слушатели.
1: Правильно.
2: Что завтра там не сможем, Полиночка там.
1: Как-то не сможем. Приезжайте все, Полинка всех приглашает, ребята.
2: Конечно, я буду рада всех видеть. Завтра буду гулять по Москве, если увидите, будем обниматься. Я, кстати, очень хорошо помню, как в детстве я ждала наступления своего дня рождения. Вот ночью, ровно в нули, я кричала на всю квартиру: «С днем рождения, Полина!» Вот я всегда так делала. А вот накануне я всегда садилась и писала письмо себе в будущее. Вот, что я желаю себе, да, чтобы сбылось за будущий год.
1: А ты взрывала потом эту бутылку куда-то? Да? Нет?
2: Какую бутылку?
1: Ну вот, да, письмо свернула в бутылку, в море. Все.
2: Я жила не у моря, а в Москву, реку как-то не хотелось мне еще больше засорять.
1: Нет. Нормально, одной бутылкой больше, одной бутылкой меньше.
2: Эти письма я берегла, и некоторые из них до сих пор у меня есть. Я их храню, иногда даже перечитываю. Это очень трогательно.
1: Сбылось?
2: Ну, конечно, там что-то сбывалось. Я не помню уже на 100%, но там были какие-то такие тоже глобальные мечты. А это все сбывается.
1: Ну, глобальной мечтой. Вот ты написала, когда тебе было 3.
2: Да, не, ну 3 я еще не умела.
1: Хочу быть самой популярной, самой красивой, самой восхитительной ведущей, самой главной радиостанции страны.
2: Это все сбылось. Конечно, это все сбылось. Даже в лучшем виде. О таком я мечтать не могла. И я хотела бы у наших слушателей сегодня узнать, вот какую вещь из детства вы храните до сих пор. Расскажите нам, пожалуйста.
1: Мы еще и фотодоказательства будем просить.
2: Если они есть, то
1: конечно,
2: да.
1: Конечно, во все мессенджеры, во все соцсети нам пишите. Вот. Ну и, конечно же, действительно можете поздравить с наступающим Полину Леонидовну, потому что, ну, в ее возрасте это важно. Вот. Ей 17. Ребята, 8-916-003-105-7. Вся страна завтра будет отмечать не только День России, но и знаковое событие. День рождения Полинчики.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Я поняла, что сегодняшняя тема будет безумно трогательной. Да. Если я заплачу, вы меня простите. Я такая чувственная стала. Очень.
2: Я мешок салфеток принес, все
1: спасибо.
2: Хорошо. Развлекайся.
1: Да, вот вопрос мы вам задаем, что вы до сих пор храните из детства, пишет нам Валентина. Я храню целую коробку записок с последних лет школы. У нас тогда не было телефонов, записки кидали друг другу, я это помню. Это очень трогательно, мило и классно перечитывать. А еще, естественно, тетради, анкеты, которые никогда в жизни не выброшу. И каждый раз на вечере встречи выпускников с одноклассниками мы перечитываем и вспоминаем себя молодыми. Здорово, что у вас вообще есть вот эти встречи выпускников. Не так часто люди встречаются еще.
2: Да, иногда, когда встречаются люди вот на встрече выпускников, они друг друга не узнают.
1: Ну да.
2: Вот. Нет, когда все вместе, да, там, дай бог, приходит классный руководитель, всех представляет, все нормально, все обнимаются, если дружный класс был, да. А когда на улице проходишь, говорит, я Коля.
0: Реклама на русском. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Компания «Союз Металл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союз Металл» 93 90 40.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
10: Ищите идеальное место для отдыха и деловых поездок? Добро пожаловать в Гранд-отель Шуя. Уютные номера, конференц-зал, ресторан, сауна с караоке. Звоните 93-93-69. Шуя, Ленина 2. Гранд-отель Шуя. 93-93-69.
11: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
12: ОАО «Российские железные дороги».
13: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
14: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.
15: Что слушает страна?

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро! Русские перцы!
3: Присылайте свои сообщения на WhatsApp Русского радио 8-916-003-105-7.
4: Еще есть группа в Кранчатякте, да? А еще есть какой-то Чурфлеграм, да? Давайте, пишите нам, да, дорогие друзья, мы все прочитаем.
5: Антон, мы просто сегодня в зубы не те вставили, не по размеру, перепутали.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: А, кстати, Дмитрий Колдун сегодня именинник. Мы поздравляем его с днем рождения.
1: Димасик, Димасик, ну ты же знаешь. Да. Знаешь, мы тебе наколдуем сейчас, поверь нам. Просто счастья, здоровья и ежедневного кайфа.
0: Да. Вот. Ну, и продолжим нашу тему обсуждать. Трогательные ваши сообщения по теме, что вы храните с детства. Пишет нам Максим, он с детства хранит игровые приставки, которые были культовыми в нулевые, в десятые, то бишь Sega, Dreamcast, PlayStation, Xbox, в общем, все-все-все. Игры все, все у него досталось от папы, и он хранит. Ты играл?
1: Ну, то есть это музей игры, что ли,
0: у
1: него?
0: Ну, да, у него так.
1: Что, наша жизнь игра? Нет, я играл, я помню, у меня вот игры мои закончились на Денди на этом, да? Вот, я охранял орла в кирпичах. Вот, в танчиках. Все, все. Еще и по уткам стрелял еще. Вот. Не натурально, да, с пластикового пистолета. Все, больше. И после этого меня как-то еще не накрыло. А, нет, вру. Еще играл в контру. В контру, где два мужика накачанных, типа, на мини-Шварценеггера бегают, да, и это самое, и все. Но я до большого босса так не доходил. Вот в Марио, конечно, играл. Все, больше ничего.
0: Понятненько. Поняня.
1: Ну, вот, ну, сейчас у меня нет такого, типа, о, слушайте, давайте в танки поиграем. О, на нас напали. Нет.
0: А сейчас что у тебя есть?
1: Сейчас у меня не игры, сейчас у меня взрослая жизнь. Скучная, неинтересная, ужас какой. Не хочу взрослую жизнь, не хочу вот это все постоянно оплачивать. Хочу играть в приставку и зарабатывать этим. А, пойду в геймеры.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и

0: кусает.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила, я предупреждала». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русские перцы
1: на русском радио.
2: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлена.

0: крепче, прижим нам поближе, без остатка растворится. Русские
1: перцы. По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
2: Да, дорогие друзья, чего хранить с самого детства? Класс. Я вот, конечно, храню с самого детства аудиокассеты, которые, по сути говоря, уже не слушаю, но, знаете, у меня есть аудиокассета с автографом Симона Альтова, с его монологами. Вот, у меня есть кассета Сергея Дроботенко, у меня есть... То есть, когда был юмор, еще выпускался на кассетах, да, вот эти все вот аншлаги и все остальное. Я все хранил, слушал, переслушивал, да, и думаю, господи, как же это классно, когда люди смеются, вот. И это такое, знаете, это такое чувство... Его ни с чем не перепутаешь, ни на что не променяешь, когда большая часть смешит людей. Вот. А по сути говоря, у вас же тоже есть такой талант. Смешить людей – это талант, да. Я вам об этом скажу. Вот. И у вашего таланта есть шанс попасть в эфир. Придумывайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. И самые яркие, остроумные я, Антон Юрьев, зачитаю в эфире. Их авторов, естественно, наградим. Наградим эксклюзивными футболками с текстом победившей шутки. Все подробности на сайте Русского радио. А я пока продолжу смешить вас и, естественно, мою драгоценную, горячо любимую коллегу.
3: Да, я продолжу читать ваши прекрасные истории, которые вы пишете по нашей теме. Вот Светлана, кстати, тоже вот пишет, что у нее дома, значит, советская папка для трудов есть. Oh. С постерами, открытками, вырезками из журналов и газет с любимой группой «Иванушки». И даже есть билет на их концерт, посвященный пятилетию группы. Перебираю
2: пятилетию.
3: И возвращаюсь с детства, да. Вообще, представляешь?
2: Сейчас вот скоро уже планируется 150-летие группы «Иванушки Интернешнл» в Лужниках, понимаешь? Я думаю, ну, прийти, что ли, как-то?
3: Да, обязательно. И да, и со Светкой там будем зажигать.
2: Да, и прийти посмотреть, вот каким рыжим через какое-то время я могу быть, понимаешь?
1: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Так. Ну что ж.
2: Бэйби.
1: Бэйби.
2: И еще одни бэйби.
1: Да, надо, короче, 5 плюс 5 сложить. Сколько получается?
2: 10.
1: Это игра против правил. Здесь можно выиграть десяточку на эти выходные.
2: Ой, так хочется, чтобы сегодня действительно у нашего человека все получилось, который дозвонится.
1: И прям на 5 вопросов быстро ответил. Да. Четко, ярко, логично, но неправильно. Вот, и, естественно, потом еще на 5. И супер...
2: Там хотим. У Морозова какое-то заклинание было, помнишь?
1: Да-да-да.
2: Вот какое?
1: Ну, матерился в эфире, мы не будем так делать.
2: Ну, вот просто после этого заклинания все выигрывают 10 тысяч.
1: Ну, что-то на хэ вот это.
2: Хэ?
1: Да.
2: Хочу.
1: Хочу, точно.
2: Хорошо.
1: Да. И это тоже возможно. Вот.
2: Позвоните нам 8-495-995-105-7. Сейчас мы произнесем заклинание, да?
1: Да, вне эфира.
0: Русские перцы. На русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
4: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Only от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Only. АО Альфа-банк.
13: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
16: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
17: В ленте. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди. И приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
18: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
11: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
19: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарин 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
1: На многое человек готов закрыть глаза банкнотами крупного номинала. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну что ж, дорогие друзья, игра против правил начинается, и у нас, не поверите, у нас Танечка дозвонилась, но Танечка дозвонилась, сейчас будет играть, выигрывать, радоваться.
2: Танюша, здравствуйте.
1: Тань, привет.
3: Добрый день,
1: Валина. Танечка, скажите, пожалуйста, из какого вы города?
3: Я из Таганрога.
1: Таганрог.
2: Ой, отлично. У вас там тепло, наверное, хорошо.
3: О,
2: уже.
3: Не очень. Сегодня не очень. Дождь идет.
1: Дождь, понятно. Это чтобы все росло очень хорошо.
2: Да, можно огород не поливать.
1: А скажите, просто, а у вас уже там вот примерно на деревьях растет что-то, не знаю, там яблоки, персики, там арбузы?
2: Абрикосики.
3: Конечно.
1: Да?
3: Боже. Конечно, растут.
2: Ой.
1: Хорошо. Пройтись по Таганрогу, сорвать что-то быстренько в колонке вот с водой, опрыскать, съесть.
3: Да. Ладно. Какие проблемы, приезжайте.
2: С удовольствием. Сейчас длинные выходные, Антох. Успеем.
1: До Таганрога? Да. Так, давайте правила быстренько, а потом сразу играть.
2: Танюшенька, сейчас за 20 секунд Антон Юрьев будет задавать вам 5 вопросов. Ваша задача — дать на каждый вопрос неверный, но логичный ответ. Вот за каждый такой ответ вы будете получать по 1000 рублей. Понимаете?
3: Конечно.
2: Ну все, Танюша, пальчики вот держу крестиком и болею за вас. Да? Готовы?
3: Благодарю.
1: Приготовились, поехали. Что растет на яблоне?
3: Груши.
1: На каком музыкальном инструменте играет пианист?
3: Гитара.
1: Столица Франции?
3: Люксембург.
1: Кто стоит в воротах во время футбольного матча?
3: Футболист.
1: Транспорт, который ездит...
2: Нет. Футболист действительно стоит в воротах во время футбольного...
3: В воротах стоит вратарь.
2: Но он же кто? Он футболист,
1: футболист
2: в любом случае.
1: Во время футбольного матча. Танюсь.
2: Надо было сказать хоккеист, теннисист.
1: Хоккеист, да.
2: Может, я не знаю, волейболист.
1: Футболист.
2: Ну, от любого. А можно было сказать, не знаю кого. Антон там Юрьев стоит.
1: Антон Юрьев стоит, это тоже профессия, знаете ли.
2: Конечно. Вот. Танюшечка, не расстраиваемся вообще ни в коем случае, потому что 3000 рублей у нас с вами есть.
1: 3000 рублей улетает Танюся однозначно.
2: Да.
1: И вы, Танечка, не вешайте трубку.
2: Да.
1: Стараюсь. Не вешайте трубку, поболтаем с вами сейчас.
2: Ой, вы прелесть, Танечка. Хороших вам выходных.
1: Так, другу привет.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: JQ-J6. Вага от Иваново от 2 миллионов 110 тысяч рублей. Ваш надежный спутник в любых путешествиях. В городе маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. JQ-J6. Ваш выбор. Вага от Иваново. Подробности по телефону 549-999. Указана цена на JQ-J6 комплектации «Актив» с учетом выгоды при покупке в трейд-ин. Подробности в отделе продаж не оферта.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
8: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Витаминный бум в высшей лиге. Слива 159,90. Нектарин 199,90.
11: Цены в рублях за 1 килограмм с 11 по 17 июня.
10: В высшей лиге.
12: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

слушаете лучшее, любимое на русском. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30 «Русские каникулы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой. В основе будут корпоративные пенсии, взносы работодателей. Газета «Известия» пишет, что при трудоустройстве работника автоматически подключат к системе накопления, однако он сможет отказаться от участия. Государственного софинансирования не будет, но власти готовы предоставить дополнительные налоговые льготы для бизнеса. Экзамены по обществознанию и физике продолжат основной период ЕГЭ. Эти предметы сегодня сдают почти 400 тысяч человек, сообщили ТАСС в Рособорнадзоре. Работа по обществознанию состоит из двух частей, включает 25 заданий, продолжительность 3,5 часа. Экзамен по физике также разделен на две части, всего 26 заданий. На работу отводится почти 4 часа. Участники могут использовать непрограммируемый калькулятор и линейку. До завершения основного периода ЕГЭ осталась неделя. Аэрофлот перестанет продавать иностранцам билеты по плоским тарифам. Как пишет газета «Коммерсант», такие рейсы будут доступны только для граждан России. Среди причин назвали высокий спрос и социальную значимость программы. В прошлом году на дальневосточных направлениях по плоскому тарифу перевезли 1,5 миллиона пассажиров. Между Москвой и Калининградом этим воспользовались свыше 800 тысяч человек. Цены на билеты по плоским тарифам ниже себестоимости и не зависят от даты вылета. Гленн Клоуз и Ридли Скотт получат почетные премии «Оскар». Статуэтки им дадут в середине ноября на ежегодной церемонии вручения почетных наград. Ранее Клоуз 8 раз претендовала на «Оскар» в актерских номинациях, но ни разу не выиграла. Режиссер Скотт также неоднократно был номинирован на награду, 3 раза за режиссуру, 1 раз за продюсирование, однако так и не вошел в число лауреатов. В Москве 9:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: когда хорошо, тогда хорошо. Сегодня точно тот самый день, когда у всех все будет хорошо. Потому что вы настроены на главное утреннее шоу страны «Русские перцы». И мы с вами еще целый час. Антон Юрьев и Полина Жукова. Делаем ваш четверг особенным. Сегодня каждый, мне кажется, поймает то теплое чувство ностальгии, потому что мы обсуждаем тему «Вещь из детства, которую вы храните до сих пор».
1: Спасибо вам огромное за такое количество сообщений. Нам очень приятно, потому что мы тоже ностальгируем уже о 4 пачки салфеток использовала Жукова. Вот, спасибо огромное. Вот, она тут просто такое половодье, так разревелась, понимаете?
0: Да. Ой. Поэтому продолжайте нам писать и рассказывать свои истории. Мы их ждем. Во всех социальных сетях есть пост с нашей фотографией. Вот, пожалуйста, в комментариях и пишите. Ну, или в личные сообщения.
1: В личные сообщения, конечно. 8-916-003-105-7. СМСки очень любим, честно.
2: На русском радио.

0: вещи... Ну, слезливо прямо.
1: Ну, что ты сейчас хочешь заплакать вообще? Вот вещи из детства, которые Анечка хранит. Да. У нее есть игрушка-собака с висящими ушками. Ей уже 40 лет. Mm-hmm. Раньше я с ней засыпала, теперь она просто сидит на комоде. Таких очень много историй. Вот тут еще есть одна очень трогательная. Мне исполнилось 50, пишет нам No Name, но до сих пор храню мягкую игрушку зайчика, которого покупал мне папа, когда мне исполнилось 3 месяца. У зайчика тоже юбилей, представляешь? 50 лет и No Name, и зайчику.
0: А если познакомить зайца с собакой, с этой? Ну, то есть, вот, почему бы нет? Кстати, у зайца тоже уши висят.
1: Это активное долголетие какое-то плюшевое получается.
0: Не, у них уже пассивно. Они так сидят, их подкармливают. Они для красоты, для радости. Для того, чтобы они обнимательные.
1: Да. Да.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: Мясной гурман.
10: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть...

0: Может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Госудостоверение Вала, Владимирская область, село Чиликово, ОКРН 13-233-50-263.
2: Птица счастья была подозрительно синей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое! Наше утро!
2: Это будет не просто бесконтактная мойка, Димочка, это будет мойка высокого давления.
3: Пишите ваши истории, кем вы не стали, но очень хотели. 916-003-5757.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Вещи с детства, которые вы храните до сих пор, вот напишите нам, пожалуйста. Вот написала нам Елена, она хранит фарфоровую статуэтку, которую бабушка купила со своей первой зарплаты еще в 50-х годах прошлого века. А потом уже передала мне, очень ценно. А здесь написал нам Андрей, что он хранит все свои тетради, в которых в детстве писал, ну, уже в осознанные школьные годы. Там есть разные рассказы, рисунки, какие-то заметки. И, кстати, он еще, знаешь что?
1: Че?
0: Записывал, как правильно, даже не знаю. Смотри, результаты золотого граммофона за прошлые годы, там 2013 нам прислал год, октябрь месяц. И здесь вот прям вот все, вся двадцатка.
1: Это что, получается, что он все знает, что ли, да?
0: Да, у него есть целый архив. Если что-то вдруг забудем, Андрей, будем обращаться к вам, чтобы вы подняли все свои тетрадки и перечитали.
1: Однозначно, да, потому что вы у нас будете экспертом настоящим.
0: А вот Марианна пишет, что она хранит любовные письма от всех парней в специальной коробке от конфет в прикроватной тумбе. Марианочка, до сих пор храните, что ли? Правда?
1: Это самые сладкие воспоминания, понимаете, эти в коробке из-под конфет это все.
0: Не, а почему именно в прикроватной тумбе, интересно?
1: Ну, потому что перед сном посмотреть можно.
0: Потешить себя, свое самолюбие. Какая я.
1: Берешь, открываешь, а там сладкие воспоминания, там этой серии уже. Это она любит Маш.
0: Ой, Марианочка, пусть ваша коробочка пополняется этими самыми письмами.
1: Да, чтобы крышка не закрывалась.
2: Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве?
3: Столько
4: условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: домой не кусают.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
11: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: Открываем вот эту шкатулку с воспоминаниями и смотрим, что в ней лежит. Вот что вы до сих пор сохранили со своего детства, напишите нам. Михаил нам, Владимирович, пишет, что это, наверное, поймет только тот, кто учился в конце 80-х, начале 90-х годов. Кому-то покажется просто что-то нарисованные, вырезанные кружочки и подписанная открытка. Тут фотографию просто Михаил приложил. Но для нас и тогда, и сейчас это значило и значит очень многое. Вот я не смогу это выкинуть или уничтожить никогда. Эта история — это наше детство, и нынешнему поколению, скорее всего, этого не понять, что для нас это стоило и какое это было значение для вас. Значит, здесь рассказываю, что я вижу в личных сообщениях у нас в Максе. Здесь картонная вырезанная медаль памятная. На обороте написано «Открытый по открытому уроку музыки для Андрея 27 мая 82 года». И далее есть открытка, где написано «Приглашаем тебя на торжественное вручение красного галстука, который состоится 4 мая в 11 часов в музее истории Ленинграда». Это Михаил из Петербурга. Спасибо, ваши мурашки у меня побежали.
1: Ничего себе.
0: Я не была ни октябренком, ни пионером, но вот искренне вам завидую, что вы, наверное, испытали все эти эмоции. Классно.
1: Я был октябренком и пионером, но это, конечно, я когда охранял памятник Ленину на втором этаже, для меня это тоже было, знаешь, так почетно. Это выбирали. Слушай, ну классно, конечно.
0: Вот,
1: классно.
0: Так вот.
1: Эх, дядь Миш, эх, красота.

Сегодня в эфире Антон и Полина. Дуэт вместо трио. Неотразимы. Русские перцы.

0: на русском радио.
1: Ничего себе, мы всколыхнули-то, а?
2: Да.
1: Дорогие, у кого-то на антресоли, у кого-то, значит, в шкафчике, у кого-то в тубочке рядом с кроватью. Но вот эти маленькие, вот эти, знаете, они становятся талисманами. Особенно вот эти вот многолетние мягкие игрушки, с которыми вы общаетесь, которые... А некоторые же их возят в путешествие, правда? Вот, сажают их, значит, рядом и поехали.
2: Главное не потерять потом в путешествии плюшевого друга. Юлечка нам пишет, что до сих пор из своего детства она бережно хранит пенопластового Деда Мороза, под которого мама на Новый год прятала конфеты. Ему уже более 50 лет, представляешь, и каждый раз, когда в Новый год она ставит его уже около нашей семейной елки, она испытывает, ну, невероятные трепетные чувства, как в детстве.
1: Ну, шикарно, да. Уже вата борода-то пожелтела, вот просто. Надо его реставрировать. Хотя не надо реставрировать, пусть он такой, какой он будет, да. Он запахом пахнет. Я вот до сих пор, кстати, не могу, знаете, когда приезжаю... Все равно очень веселая информация. Но когда приезжаю, я вот если нахожу какие-то ткани или какие-то вещи бабушки, там, да, пальто какое-то, да, я прям туда вот так вот взрываюсь, так, вот так вот вдыхаю и полное ощущение,
2: запах.
1: Что... Да.
2: Переносишься в то время. Да, вот да, и да, Аня написала, что ей уже 35 лет, много чего хранится из детства. Но самое запоминательное — это цигейковая шубка на двухлетку и первое платье снежинки. Умничка, Анечка, храните. А вот Наташа написала, что ей в 2 годика подарили столик. Я за ним рисовала, потом в 1 классе учила уроки. Сейчас столику уже 40 лет, а он стоит и украшает комнату.
1: Нормальная ситуация.
2: Супер.
1: 4 ножки, все очень хорошо. Я в дочке тут объяснял, что такое варежки на резинках.
2: Да.
1: Господи, боже мой, а!
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальный проекты России. 0+.
0: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Да все безнормально.
6: Что?
5: Эшпы.
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Дели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее sbermobile.ru.
5: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких, никто не знает.

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья.
2: Ну что ж.
1: В преддверии этого замечательного праздника.
2: Говори, говори.
1: Который называется День рождения Полины Леонидовны Жуковой. И в преддверии потрясающего праздника День Россиюшки. Да? Вот, у нас в гостях человек, апологет правильного питания, здорового образа жизни, звонкоголосья, а также мягкой шелковистой кудрявой прически. Вот он, красавчик, который вчера нам признался, что ездил в метро, раздавал автографы и корчил рожицы.
2: Да.
1: Здравствуйте, Дмитрий Оленин.
2: Доброе утро.
3: А что это вы все рассказываете? Всем.
1: Привет.
2: А что, у тебя секретики есть какие-то?
3: Конечно.
1: Так выкладывай, что ты застыл-то?
3: Ну, я не... Нет, тему надо, чтобы такое задали. Вот
1: рассказывай все, что захочешь, слово чебуреки использовать
2: нельзя. Тема. Значит, тебе нужна тема.
3: С козырей зашел, да.
2: Значит, расскажи, какая у тебя была вещь из детства, которую ты хранишь до сих пор?
3: До сих пор я храню одну вещь из детства. Это моя первая зарплата. Это 4 рубля, это трешка и рубль. Я как Скрудж Макдак из мультика, да, я вот пленочку так запаковал. И вот храню до сих пор. В школе, заработал, да.
1: Да?
3: В классе в 5-м.
1: А что ты сделал?
3: А мы делали на уроках труда совки.
1: И совок
3: школа, которая, да, совки она продала.
1: Из жестяночки.
3: Да, да. А нам выплатили зарплату. Я помню, девчонки нас тогда ненавидели, потому что, ну, раздельные же уроки труда у мальчиков и девочек. Они там что-то шили, готовили, и им за это ничего.
1: А вот если бы девчонки, мы, да.
3: А нам по мужской половине класса заплатили по 4 рубля.
1: Видишь, как хорошо. Вот если бы девчонки твои учились где-нибудь в китайской школе и шили бы что-нибудь, они бы заработали гораздо больше, чем ты. Значит, все, идем уже на отдых, Полина Леонидовна.
2: Да, мы встречаемся уже в понедельник в полном составе. Дима Морозов выходит из отпуска. Ну, а всем пожелаем классно провести эти летние выходные.
1: И не забудьте, пожалуйста, дорогие друзья, нашвырять поздравления завтра Полинушке прямо в личку. Вот. Хотите вам домашний адрес ее сайта?
3: Записывайте. Город Москва.
1: Да. До востребования. Полина Жукова, Антон Юрьев уходят. Здесь остается Димка Оленин.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
6: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы. Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла даречь, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
3: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
2: Какой-то экспериментальный.
3: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
2: Где твоя разворотность, стоп?
3: А вот она.
4: Выворотность.
2: Ну, какая разница?
4: Большая.
3: Нормально.
4: Вот в плохом театре как раз разворотность.
3: Пусть будет разворотность, стоп.
4: Так, это я словарик запишу.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Международная шахматная федерация временно приостановила членство России. Объяснили, что российская сторона не исполнила решение спортивного арбитражного суда. Отмечается, что это не повлияет на участие российских шахматистов в международных турнирах. Согласно решению суда, Федерация шахмат России должна была прекратить любую деятельность на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Пригрозили дисквалификацией на 3 года. Центробанки объяснили, почему повышается спрос на наличные среди россиян. Это может быть связано как с перебоями в работе мобильного интернета, так и с рисками теневого оборота, заявили в ЦБ газете «Ведомости». Добавили, что сейчас спрос на наличные такой же, как 3 года назад. Ранее сообщалось, что объем наличных денег в обращении превысил 1 000 000 000 рублей. В мае показатель увеличился почти на треть. Россияне стали чаще жаловаться на операторов связи. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба на совещании с Минцифрой, Роскомнадзором и мобильными компаниями. По итогам обсуждения операторам рекомендовали изменить спорные программы и соблюдать антимонопольное законодательство. Ранее ФАС пообещала проверить законность рекламы 5G. Ведомство указывает на признаки недобросовестной конкуренции, поскольку технология сетей 5-го поколения в России пока не запущена. В Роспотребнадзоре назвали условия для сокращенного рабочего дня в жаркую погоду. В ведомстве заявили ТАСС, что основной фактор – это наличие кондиционера. В офисе необходимо поддерживать температуру до 25 градусов. Если воздух в помещении прогрелся до 29 градусов, то отпускать работников надо на 2 часа раньше. Если на термометрах здания больше 30, то рабочий день сокращается на 4 часа. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

Помните слова великого артиста Филиппа Киркорова? Рассказывайте про себя хорошие истории, потому что источник забывается, а история остается. Но не злоупотребляйте этим, но иногда я думаю, что стоит прислушаться к маэстро. Кстати, Филипп Киркоров скоро появится в эфире Русского радио и зажжет. Я столько раз и

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк.

0: Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Тур Мотор Рус».
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на deal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОПРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

10:30 в столице, это Катя Лель на русском радио, это песня внуков у бабушки. Ну все, приехали к бабушке, и бабушки начинают: так, давай, садись за стол, давай, попробуй вот это, а там же все такое вкусное, да, муа. Всем бабушкам и дедушкам страны огромный привет, принимайте внуков, долгожданных дождались, наконец-то у вас впереди почти 3 летних месяца впереди, с

0: Реклама на русском.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Travel to приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Мне очень нужно ваше мнение, а то мне не на что плевать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

в преддверии длинных выходных эта песня «Мало огня», конечно же, ассоциируется с шашлыками. И запомните важную шашлычью мудрость. Тот, кто у мангала, того не пошлет в магазин. Ну-ка, сгоняй еще раз, да? Все, я отвечаю за шашлык, как говорится. Всем хороших предстоящих праздничных выходных, и пусть у вас все будет хорошо. И компания, и вкусный шашлык.

0: Реклама на русском.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141. Павла Большевикова, 25Б.
3: В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Шашлык пикантный 299,90. Томаты черри 259,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 11 по 17 июня в высшей лиге.
7: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-500.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле объяснили разблокировку игровой онлайн-платформы Roblox в России. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта ситуация показала, что зарубежные сервисы могут вернуться, если выполнят требования российского законодательства. В минувшем декабре Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox. Причиной стало наличие контента с пропагандой и оправданием терроризма. На этой неделе Минцифра просила снять ограничения. Теперь сервис предлагает пользователям проверку возраста. В Госдуме заявили о результатах новых мер против нелегальной миграции. В беседе с ТАСС депутаты заявили, что уже зафиксировали положительный экономический эффект. Кроме того, повысилось социальное благополучие и безопасность граждан. Добавили, что сейчас иностранцы могут сразу после въезда в Россию подтвердить законность пребывания, сдать экзамены и пройти медицинское освидетельствование. Накануне Госдума приняла закон о кратном повышении пошлин для мигрантов. Рособорнадзор назвал самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ – это обществознание. Его сдают сегодня почти 270 тысяч участников. В ведомстве заявили, что минимальный проходной порог для вузов по этому предмету составляет 42 балла. Также сегодня выпускники сдают экзамен по физике. Основной период ЕГЭ завершится через неделю. Пересдача состоится 8 и 9 июля. Половина опрошенных мужчин в России при появлении симптомов заболевания не обращаются к врачу. Как пишет газета «Коммерсант», четверть респондентов ищут способы лечения в интернете. Каждый десятый надеется, что все и так пройдет. Столько же советуются с близкими. Оказалось, что только половина российских мужчин ежегодно проходят профилактические осмотры. Ранее в Минздраве говорили, что женщины в полтора раза чаще посещают врачей в рамках диспансеризации. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

0: здесь вместе с вами. Доброго вам дня, доброго вам летнего дня и доброго вам последнего рабочего дня на этой неделе. Четверг сегодня, 11 июня. Завтра праздник, завтра День России. Ну и на этой неделе под Иванушек Интернешнл будем вместе зажигать на нашем летнем фестивале. Об этом расскажу чуть позже во время стола заказов на Русском радио. А сейчас всем хорошего дня.
1: Не клянись.

0: Реклама на русском. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково, Украина 13-333-5-0-263.
1: Ищите идеальное место для отдыха и деловых поездок? Добро пожаловать в Гранд Отель Шуе. Уютные номера, конференц-зал, ресторан, сауна с караоке. Звоните 93-93-69. Шуе, Ленина 2. Гранд Отель Шуе. 93-93-69.
2: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

Ну, пока не поздно. Напросись, напросись. Окунись, окунись в эти прекрасные летние предстоящие выходные. Но я к тому, что если вдруг, мало ли, вы еще не знаете, где и с кем проводить, ну, намекните вашим друзьям, чтобы, мол, не прочь отправиться к ним на дачу, в баньку сходить, шашлычка поесть. А может быть, наоборот. Вы живете в деревне и хотите приехать в город. Слушайте, Москва в этом году так прекрасно украшена. Приезжайте. Мы будем рады.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19, Московская область.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Мчусь по лесной дорожке, тропинке, и раз переднее колесо в яму. Я через велосипед, велосипед на меня, и вот шрам на лице до сих пор. И помню я это лето. Но я желаю вам запомнить это лето каким-нибудь очень-очень приятным событием. А вдруг у вас кто-нибудь родится этим летом, и уж действительно это лето вы будете помнить навсегда. Спасибо, Максим, за нежность. 11:30 в столице. Ну, и о нежности, и о свежести. Кстати, я, вот знаете, взял вчера дома, перемыл все окна, шторы, весь тюль постирал. И знаете, так, какое же большое дело я сделал. Прям похвалил себя. Ну, потому что стало сразу легче дышать.

0: перешутить Антона? Не
1: можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Антоновка
0: по-русски. Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
2: 12+.
1: Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: Потому и не кусают.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
7: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба Русского радио.

вот скажите, пожалуйста, когда уже истечет это комариное время, время комаров? Какие-то лютые они в этом году? Слушайте, ну прямо на полноги один укус. Желаю вам не попасться на их тоненькое жало. Всем привет, всем хорошего летнего дня.

0: Реклама на русском.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Квас Берендеевка 2,5 литра 169,90. Свинина тушеная Берендеевка 325 граммов 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
7: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. С начала года пособия по временной нетрудоспособности получили 56 тысяч работающих жителей Ивановской области. Всего на выплату больничных перечислено более 1 000 000 000 рублей. Пособие зависит от среднего заработка за 2 предыдущих календарных года и страхового стажа работника. В соцфонде также напоминают, что на оплачиваемые больничные могут рассчитывать индивидуальные предприниматели и самозанятые, если добровольно застрахуют себя в системе социального страхования и будут делать взносы. В Иванове около 650 подростков в июне участвуют в летних трудовых отрядах. Ивановцы помогают городским службам убирать общественные пространства. Ребята обеспечены спецодеждой, инвентарем. Трудовой день длится 3 часа. За одну смену в 12 дней можно заработать около 8,5 тысяч рублей. В течение лета власти планируют обеспечить таким трудоустройством порядка 1100 подростков. На сегодняшний день практически все вакансии заняты. Спортсмен из Ивановской области впервые вошел в состав сборной России по гиревому спорту. Максим Балашов завоевал бронзу на чемпионате страны в Новосибирске. В своей весовой категории в классическом рывке он выполнил 176 подъемов. Это выше норматива мастера спорта международного класса. Теперь Максим представит нашу страну на чемпионате мира. Он пройдет в октябре в Индии. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города на концерты, посвященные Дню России. Завтра с 12 до 13 часов состоится выступление хореографического коллектива «Золотая пара». А с 15 до 16 в исполнении популярных ивановских артистов прозвучат известные композиции. Вход на все мероприятия свободный.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на русском. Взгляните на стиль по-новому. Обновленный Amoda C5 Вагат Иванова. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В июне от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Обновленный кроссовер Amoda C5. Ваш выбор. Вагат Иванова. Телефон отдела продаж 549-999. Указана цена на Amoda C5 в комплектации «Актив» с учетом выгоды при покупке в трейд-ин. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос утренний диалог. Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-333-5-0-263.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
8: Все, что

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы!
3: Я просто понимаю.
2: Люблю хинкали.
1: Хинкали любишь?
2: Обожаю.
1: А ты вот эту, извини меня за выражение,
2: нет,
1: попку
2: не
1: оставляешь?
2: Оставляю.
1: Или
2: да,
1: оставляешь?
4: Ну что,
1: да?
4: Попка — это самое вкусное.
2: Да какой?
4: Хинкали.
2: Попка —
4: это
2: такая попка, знаешь,
1: вот если сейчас, ребята, кто-то подключился на русское радио и на фразе «попка — это самое вкусное», вы меня простите, нас засудят, я вам честно говорю.
4: Хинкали, хинкали.
1: Хинкали. Мы про хинкали говорим.
2: Хинкальская попка.
1: Да, хинкальская попка. Так, все.
4: Я выключаю микрофон.
0: С 7 утра по будням слушайте «Главное утреннее».

0: Известно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: всем параметрам.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Алгарин 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Не скучай. Мне кажется, это выражение сейчас звучит практически в каждой российской квартире. Ну, кому вы говорите «не скучай», когда уезжаете на длинные выходные? Ну, понятно, вашим домашним питомцам, тех, кого нельзя взять с собой. Рыбки, попугаи и так далее. Некоторые, кстати, домохозяйки так говорят цветам своим. Говорят, все, мол, не скучайте. Вернусь через 3 дня. Те, кто собрался в путешествие, вам легкой дороги. Те, кто уже на местах, ну, продумывайте меню на каждый день, потому что впереди самые классные длинные летние праздничные выходные.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Радио «Большой страны». С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
7: Угадайте город по описанию
8: и выиграйте приз для автопутешествия.
9: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
10: Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: Конфеты.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба Русского радио.

в лето, а кто-то звонит маме и говорит: мама, возьмешь два моих сына, может быть, сына и дочку, на все лето к себе. Но бабушки, конечно же, сейчас рады, радешеньки, наконец-то внуки приезжают, помощники по дому, по огороду. Да и вообще, конечно, провести время, это, мне кажется, бесценно в кругу семьи. Ну и мамам с папам тоже, знаете, выдохнуть немножко, особенно если ваши дети сдавали экзамены или сдают вот сейчас еще до сих пор. Легкости вам и наслаждайтесь каждым летним днем и уж тем более каждой летней ночью. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550. В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
3: Витамин

0: 17 июня в высшей лиге.
1: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле обеспокоены новым витком эскалации напряженности вокруг Ирана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все стороны конфликта к сдержанности. Сегодня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов после американской атаки. Власти США пригрозили усилить удары, если Тегеран откажется от сделки. В Торгово-промышленной палате заявили о дискриминации в законопроекте о заморозке порога по НДС. Объяснили, что в нынешней редакции это затрагивает малые и средние предприятия, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Однако есть и те, кто выбрал патентную систему. В таком случае индивидуально предпринимателям с годовой выручкой в 12-15 миллионов рублей придется либо сокращать обороты, либо переходить в более затратные налоговые режимы. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев обвинил в воровстве списывающих участников ЕГЭ. В беседе Стас заявил, что такие выпускники крадут бюджетные места у тех, кто честно и усердно учился 11 лет. По словам Музаева, все правила проведения экзаменов известны с начала учебного года, а попытка списать – это осознанный выбор, за которым следует ответственность. В таком случае результат аннулируют, а пересдачу назначают через год. Аналитики назвали самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира. Рейтинг журнала Forbes возглавил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который за год заработал 300 миллионов долларов. На втором месте аргентинец Лионель Месси, у него 140 миллионов. Первую тройку замыкает француз Килиан Мбаппе с доходом в 95 миллионов долларов. Далее следует норвежец Эрлинг Холланд, бразилец Винисиус и египтянин Мохаммед Салах. Чемпионат мира стартует сегодня в матче Мексики и ЮАР. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

Все, уже у многих такое выдыхание, что фу, все, отработали эту неделю. Дальний Восток, привет вам, вам уже добрый вечер. Но мы тут еще потрудимся. В Москве 13 часов 3 минуты. В студии Русского радио Дмитрий Олегин. С хорошим настроением им с вами и делюсь. Пусть у вас тоже все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
6: Ищите идеальное место для отдыха и деловых поездок? Добро пожаловать в Гранд-отель Шуе. Уютные номера, конференц-зал, ресторан, сауна с караоке. Звоните 93-93-69. Шуе, Ленина 2. Гранд-отель Шуе. 93-93-69.
7: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501-101.

Позитивный Денис Клявер на Русском радио. Всем желает удачи. И правда, правда, он правильно поет, что да, нужно не грустить, и у тебя удача найдет. Но есть же такой еще, знаете, тонкий момент, когда хочется себя пожалеть. Ну вот чуточку, да, там, не знаю, там девчонки, может, поплачут, парни там друг другу в бане пожалуются. Но все равно это нужно вот этот момент, да, вот его там пережить, прожить. Так что если вы сейчас в этой грустной яме, назовем ее так, ну ничего, давайте пару минут там побудьте, и все, и всплывайте на поверхность к нам счастливым, позитивным и довольным жизнью. Ведь впереди самые классные.

0: Реклама на русском. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
0: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: 26 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, вместе и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Я совершенно летняя. Я же летом родилась. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Это мод на русском радио в 13.30. Намек на нас называется песня, а я намекаю на вас. Если про вас говорят, вот шутник, ну и шуточки у тебя. Давайте ваши шуточки нам, давайте их сюда. Придумали, отправили нашему Антону Юрьеву, он их озвучит в эфире, а вы прославитесь на всю страну. И, конечно же, в подарок получите от русского радио эксклюзивную футболку с текстом вашей шутки. Все подробности у нас на сайте rusradio.ru. Давайте, шутники!

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Да все бесплатно.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки.
11: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
12: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
13: Эх, ты, интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
12: У меня получится?
13: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
14: Андулин. Кровля на все руки.
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
15: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
18: Хочется лечь под машину. Под кофемашину. Рекламная служба русского радио. 579

0: Всем привет! Я Дима Билан.
1: И я Анна Асти.
0: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
2: Русское радио. Русское
3: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

спустя мы начнем передавать приветы и поздравления. У нас начнется стол заказов русского радио. Вспоминайте, кто сегодня, 11 июня, что-то отмечает. И добро пожаловать к нашему столу заказов. Координаты московского расскажу сразу после выпуска новостей.

0: Реклама на русском.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
4: В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 501.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили, что ситуация в банковском секторе России контролируется. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что за этим следит ЦБ и предпринимает необходимые меры. Добавил, что санкции не мешают банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость и поддерживать максимально высокие рейтинги надежности. Ранее в Еврокомиссии предложили заморозить активы около 90 российских банков. На сайте госуслуг можно узнать результаты единого государственного экзамена. Они появятся в личном кабинете участников ЕГЭ. В Рособорнадзоре заявили, что вскоре там также будут доступны сканы экзаменационных работ. Это позволит проверить оценку ответов и при необходимости подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Результаты с госуслуг можно прикрепить к онлайн-заявлению на поступление в ВУЗ. В Москве продолжится реставрация ансамбля Донского монастыря. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Комплекс зданий является объектом культурного наследия федерального значения. В нем находится свыше 30 памятников истории и архитектуры. Специалисты уже вернули исторический облик дому настоятеля, фасадам и куполам нового собора, а также 9 из 12 крепостных башен. Планируется завершение работ на 10-й башне и восстановление храма святителя Иоанна Златоуста с нижним храмом великомученицы Екатерины. РЖД запустят роботов для помощи проводникам в поездах дальнего следования. Компании заявили, что испытания уже провели в составах «Ласточка» без пассажиров. Роботы показали себя стабильно. Теперь нужно запустить еще несколько тестов и смоделировать разные ситуации. Еще необходимо доработать дизайн роботов и технические характеристики. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: На русском радио стартует стол заказов. Будем передавать приветы, будем поздравлять тех, кто сегодня 11 июня что-то отмечает. Да и вообще всех с наступающим Днем России, всех с наступающими длинными классными летними выходными и всех с хорошим настроением. Я Дмитрий Оленин, жду ваше сообщение. Наши мессенджеры привязаны к одному телефону 8-916-003-105-7. Отправляя сообщение, не забудьте подписаться. А начну стол заказов со звездного поздравления. Сегодня наш друг, звезда русского радио Дмитрий Колдун отмечает свой день рождения. Вся Беларусь, вся Россия, да и многие-многие-многие другие страны любят, обожают и всегда с удовольствием наслаждаются этим твоим творчеством. Ты потрясающий человек, ты хороший друг, у тебя великолепное чувство юмора, у тебя классная команда твоя, и музыканты, и администраторы, все-все-все. Пусть у тебя всегда будут идеи для новых песен, пусть у тебя всегда будут полные залы, и пусть у тебя всегда будет хорошее настроение. Дмитрий Колдун, с днем рождения!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ваши сообщения, которые уже прилетели к нам сюда на русское радио. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, наш привет огромнейшей коллективу Эвелины. Это Диана. Если женщина красива, значит, она же и умна. Пишет нам Диана. Люблю всех. С днем рождения, моей любимой Анжели Хасановой. Поздравления от всего коллектива и от любимых друзей. Оставайся такой же красивой и жизнерадостной. Из Баку большущий привет. Всем желаем хорошего настроения. Сегодня моей дочери исполняется 5 лет, пишет нам Рамиля Салманова из Баку. К этим поздравлениям присоединяются и родственники, и все-все-все, кто любит и обожает. Так, дальше. Поздравления передайте, пожалуйста, моей бабушке Риме, дедушке Вове и соседям по даче, тете Тане и Михаилу, а также их внучке Полине. С уважением. Всем привет от Андрея.
0: Реклама на русском.
2: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить. На улице Строителей, 76.
3: Ищите идеальное место для отдыха и деловых поездок? Добро пожаловать в Гранд Отель Шуе. Уютные номера, конференц-зал, ресторан, сауна с караоке. Звоните 93-93-69. Шуе, Ленина 2. Гранд Отель Шуе. 93-93-69.
4: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Родным и близким из города Новозыбка в Брянской области привет Маргарита передает. Желаю крепкого здоровья, отличного настроения летнего и скоро отпуск. Ждите в гости, пишет Маргарита. Привет, Русское радио, передайте, пожалуйста, всей Чечне. Мы, к сожалению, ее завтра покидаем. Прожили здесь 13 лет, детки будут скучать по своим одноклассникам. Ну а мы едем в мой родной любимый город Петербург. Ура-ура! Ну и, конечно, доченьки, поздравления с наступающим днем рождения. Родилась наша любимая в День России 13 лет назад. Мы тебя очень любим, вся твоя семья поздравляет. Привет девочкам швейной фабрики «Артекс» и поздравляю с наступающим праздником, с Днем легкой промышленности, ну и, конечно же, с наступающим Днем России всех от Светланы. Привет Кате, Оле и Степашке от Насти. Мы сейчас едем домой из нашего мини-путешествия, слушаем Русское радио в дороге. Анастасия Веселова всем шлет привет и хорошего настроения желает. Привет Пятыгиной Юлии Александровне, лучшему наставнику и работнику Ворошиловского районного суда в Ростове-на-Дону. Желаем прекрасного завершения рабочего дня. Юля передает привет коллегам из Северного колледжа в Медвежьегорске, это Карелия. Еще немного до окончания рабочего дня, и вот скоро уже домой. Им еще пару приветов. Мацепану Ивану из города Клинцы напоминает, что завтра у нас банька у Юрика в 16 часов, пишет Юрик, не опаздывает. Им еще от Евгения Борисова поздравления для Дмитрия Колдуна с днем рождения. Да, сегодня многие слушатели Русского радио Диму.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Коломну отправляем привет мужу Бахьян Сергею, дочке Варечке, моей мамуле Ирине и семье Громовых. Всех с наступающим Днем России. Светлана пишет нам: здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет всем от меня в город Волжский. Пусть у всех все будет хорошо. Передаю привет для доченьки Паниной Кристины. Поздравления с юбилеем, с 30-летием. Пусть все будет хорошо. Птичка моя, люблю тебя, написала мама Оксана. Лариса желает Ирине Михайловне отличного отпуска. Твой рабочий коллектив, город Агидель, шлет тебе привет. Лариса и все девочки. Елена передает поздравления сестре Татьяне Яковлевой. С днем рождения, дорогая. Привет племяннику Болтневу Артему. Желаю им здоровья и удачи от Кинзаевой Елены. Сообщение. Добрый день, Русское радио. Бухгалтерии Лео в городе Гагарин. Привет, девчонки. Ура, скоро конец рабочего дня. Всех с наступающим праздником от коллеги, от Ольги. Так, давайте еще несколько сообщений. Куме Елене от Нины. Привет, пусть все будет хорошо. Виктория передает поздравления. Коллектив бухгалтерии Всероссийского учебно-научного медицинского центра в Москве поздравляет коллегу Ольгу Гурову с днем рождения. Желаем женского счастья, событий прекрасных, здоровья отличного, достатка приличного, любви, вдохновения и тепла. И от Юрия сообщение. Передайте, пожалуйста, Мацепану Ивану. Напоминание про баньку, да, уже было еще раз. Завтра в 16 баня, да, мы помним. И сестра Надя поздравляет с днем рождения мою сестру Пелюгину Юлию из Воронежа. Счастья, здоровья и благополучия.

Клина здесь нам помечают. Здесь все у нас русские, любим русское радио. Привет всем, а сегодня шлем поздравления в Москву. Очаровательной, прекрасной, одной из самых красивых женщин мира Аиде. Аидочка, ты других делаешь красивыми и сама такая же красотка. Мы тебя очень любим. Татьяна Мартынова из Нью-Йорка поздравляет тебя с днем рождения. Передаю тебе заморский привет. Как всегда, жду в гости, ну или до встречи уже этим летом в Москве. Танюшка, вам тоже привет в Нью-Йорк. Слушайте нас, русское радио, с удовольствием. Еще привет отправляется девочкам команды VIP или VIP, но особенно моей подруге Ирине Рутман. Люблю тебя, моя VIP-красотка. Пусть у тебя всегда все будет хорошо. С днем ангела Александра и Андрея. Поздравляем, здоровья, благополучия, удачи, успехов, отличного дня и хорошего настроения желает Наталья. Поздравления с днем рождения моей любимой Анжели Хасановой от всего коллектива и от любимых друзей. Оставайся всегда такой же красивой и жизнерадостной. Им что еще могу добавить, дорогие друзья? Кто в Москве в эти выходные, кто не уезжает, и мама уже наоборот, вы в Москву приехали. В субботу в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» концерт группы «Иванушки Интернешнл». Ох, повеселимся, ох, зажжем. Давайте, давайте вместе с нами. У меня есть два приглашения в танцевальный партнер на этот концерт. Звоните прямо сейчас 8495-995-105-7. Передавайте ваши приветы и получайте от Русского радио приглашение.

0: подарков на русском радио.
1: Напомню вам, что у нас в субботу тут будет Сабантуй. К нам дозвонилась Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Да, давайте, Наташа, начнем с ваших приветов. Кого осчастливите?
2: Передаю мужу, супругу Вячеславу. Он сейчас на работе. Девчонкам своим с коллектива Анне, Александре. Ну и русскому радио, всем-всем, кто слушает. Это замечательное радио.
1: Спасибо. Наташа, с кем? С супругом пойдете на концерт?
2: Да.
1: А он любит Иванушек?
2: Еще раз спросите, что?
1: Он любит Иванушек, а то вдруг вы его...
2: Ой, мы обожаем, конечно.
1: Мы еще с ним поспорим, кто больше любит. Слушайте, ну это правда, уникальное место. Я клуб-ресторан Шорхаус, там сцена стоит прямо на воде. Танцпол, где вы будете стоять, тоже находится прямо над водой. Замечательно, прекрасно, свежо от воды и, конечно же, атмосферно от нашего фестиваля. В эту субботу, 13 числа, в Я клубе-ресторане Шорхаус свой концерт дает группа Иванушки Интернешнл. У вас уже, Наташа, есть туда два приглашения в танцевальный партер. Русское радио, да, делает вам такой прекрасный летний подарок. Приходите, встретимся там.
0: Время подарков на русском радио.

0: когда-нибудь, что ты сидишь, разговариваешь с друзьями, горит, горит!
1: Да постоянно, Дим. То горит, то убегает, то подгорает, то дымится из духовки. Ну, я же обычный человек, как и все. Ну, у меня иногда тоже бывают такие руки-крюки. Да, или настроения нет, готовишь.
0: А вот куда ты это деваешь? Вот куда? То, что подгорело, сгорело.
1: Слушай, на самом деле, если картошечка подгорела, это вкусно. Я ешь вот эти шкрябушки, я прям обожаю вот эти подгорашки. Подгорашки их называют. Вот, если яичница сгорела, ну, конечно, в ведро мусорное, куда же еще? Если на даче, то в компост.
0: Вот так вот.
1: Да.
0: А, то есть тебе можно приносить в течение недели то, что у нас у всех ведущих подгорело, а ты...
1: Как я это отсюда буду возить? Ну, нет.
0: А так вот, скажи, в электричке поедешь, говоришь, извините, пожалуйста, у меня тут коллеги нанесли.
1: Мне своего хватает подгоревшего. Спасибо большое.
0: Ладно, давайте уже о вкусном и хорошем. Рассказывай, чем ты будешь нас баловать сегодня в 16:30.
1: Меня мои подписчики в моем канале кулинарном упрекнули, что давным-давно у нас не было крабовых палочек. А мы их обожаем. Как и майонез. Майонез и крабовые палочки. Так вот, сегодня будут котлетки из крабовых палочек. Очень вкусные. Я сам даже не ожидал, что так интересно получится. Ну, классно, прикольно.
0: А добавляешь туда, допустим, ну, какую-то креветку уже, чтобы действительно
1: что-то было? Нет, там, смотри, там... Ну, я сейчас расскажу весь рецепт, получается.
0: Ну, хорошо. Так, в общем, вкуснячие котлетки из крабовых палочек, друзья, сегодня в 16:30. Это Ивана Соловьева. Я прощаюсь. До понедельника.
1: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17. Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Шашлык пикантный 299,90. Томаты черри 259,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 11 по 17 июня в высшей лиге.
4: Тучи – это недовольные жизнью облака.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В России появится новая пенсионная программа с участием государства. Как пишет газета «Известия», финансировать будут за счет работодателя. За это власти предложат бизнесу дополнительные налоговые стимулы. Сотрудник будет автоматически включен в программу при трудоустройстве, хотя сможет отказаться от участия. Предполагается, что работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде. Выплаты начнутся только при выходе на пенсию. Минцифра предложила расширить использование биометрии для дистанционного получения финансовых услуг. Также это коснется выдачи квалифицированных электронных подписей. Гражданам потребуется только мобильное приложение госуслуги «Биометрия». Ведомстве уже подготовили проект правительственного постановления. Объяснили, что это позволит ускорить и упростить получение услуг в режиме онлайн. Спрос россиян на путешествия в трехдневные выходные сократился на 12%. В Ассоциации туроператоров России объяснили, что на активность туристов в июне внутри страны влияет в том числе информационный фон. Среди прочего, это перебои в работе южных аэропортов, а также нехватка бензина в Крыму. Участники рынка говорят, что основным направлением для организованных туристов на июньские праздники остается Турция. Сборная России по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге FIFA. В обновленном списке Международной Федерации Футбола национальная команда заняла 35-е место. В мае-июне подопечные Валерия Карпина провели 3 товарищеских матча. Сначала на выезде уступили Египту со счетом 0-1, а потом в домашних встречах с результатом 3-0 обыграли футболистов из Буркина-Фасо, а также Тринидада и Тобаго. Ну а сегодня стартует чемпионат мира по футболу в Мексике, США и Канаде. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

длиннющие полосы вкуснейшей клубники. Рассказывай, в чем дело. Ты мне сегодня представляете, подруга живет в Краснодарском крае, дразнящие видео присылают. Ну, поехали они сегодня на поле, где разрешено совершенно бесплатно собирать клубнику. Ну, лишь бы собрали, чтобы она не пропала. Так вот, набрала на 4 ведра, привезла домой, переработала и компот, и варенье, и в заморозку, и пирог с клубникой. Мама дорогая, я как кулинар, конечно же, немного позавидовал. Позавидовал клубничной завистью. А потом, когда поехал на работу, думаю, ну нет, я должен, собственно, удовлетворить себя сегодня вот этой вот клубничкой. Я купил килограмм за очень большие деньги. И такой думаю, да, бывает. В общем, ребята, я вам что желаю? Я вам желаю радоваться жизни, я вам желаю себе делать подарки. Вот такие вот неожиданные, спонтанные. Себя чем-то баловать или баловать, как угодно. Ну а я продолжу это делать лучшей музыкой, что здесь звучит в эфире Русского радио. Скоро появится Дима Билан, Жанна Фриске и Иванушки Интернешнл. Уже с нами. Встречайте.

0: сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
2: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
3: Мясной гурман.
2: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ГОСУ Дзинькова, Владимирская область, село Чайково. УКРН 13-233-50-263.
6: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

В случае не отказывайтесь от поступающих предложений пойти туда-сюда, поехать туда-сюда. Все-таки впереди 3 праздничных выходных. Ох, повеселимся, ох, отметим, ох, будет что рассказать в понедельник коллегам, показать еще. Главное, не забывайте все это фотографировать, на видео снимать. В общем, будем хвастаться. А пока не забывайте, что и день-то у нас сегодня предпраздничный, а значит, сокращенный на целый час. Вот вполне возможно, кто-то сейчас встрепенулся, на часы посмотрел, все, мне пора. Хорошего всем настроения, вы слушаете Русское радио. Скоро Five Star Family появится Сагдиана и Дима Билан через пару мгновений. Иван Соловьев, это я, мой вам привет.

0: шутить Антона? Не
1: можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Антоновка
0: по-русски. Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
2: 12+.
1: Как жить здорово, чтобы быть здоровым? В понедельник в 20:30. Ближе к телу на русском радио. Реклама на русском.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».

0: на ozon.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

В июле, в июне. Такая жаришка у нас стоит. Ой, сегодня действительно очень жаркий день. Сегодня, между прочим, Москва-река. Да, прогрелась сильнее моря в Сочи и Анапе. Если там 20 градусов вода, то Москва-река у нас сегодня уже 21. Вот сейчас бы окунуться. Да, ребятки, если пойдете купаться, обязательно выбирайте только места, для, ну, разрешенные для купания. Да, потому что иначе можно неприятности на свою голову. А нам это не надо абсолютно. Вы слушаете Русское радио. Всем желаю прекрасного предпраздничного настроения. Ну и, конечно, давайте его усилим. Марфа. Скоро появится Стас Пьеха и Григорий Лепс в дуэте. И Хабиб прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго жаркого дня.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском. Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
2: Угадайте город по описанию
3: и выиграйте приз для автопутешествия.
4: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Да все без нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
12: ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
6: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Да, тренируйте память с самого детства. А, это очень просто. Заниматься пересказом, кстати, изучение иностранных языков тоже очень хорошо память тренирует. Я, конечно, на свою память не жалуюсь, но, знаете, вот идешь в магазин, думаешь, Вань, ну напиши список продуктов, ну не тяжело же, напиши. Думаю, да нет, я все запомню. Ну и что в итоге? Приходишь домой, разбираешь пакеты и, как правило, забываешь что-то однозначно в магазине купить. И, как правило, это что-то еще и основное. Ну, я не знаю, например, мука. А у тебя вот уже вот, пирог уже практически, руки тянутся тесто замесить. Поэтому, ребятки, память штука такая, да, может подвести. Поэтому тренируйте, тренируйте, тренируйте в любом возрасте. Вы слушаете Русское радио до конца этого часа. Еще много классной, любимой, лучшей музыки. Бандерас продолжит, будьте с нами.
1: Иван Соловьев на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Пора менять дверь. АТМК есть. Трейд-ин. Заберем старую дверь. Счет новой. Только на улице Строителей, 76.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
5: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-500.

0: Радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. С начала года пособие по временной нетрудоспособности получили 56 тысяч работающих жителей Ивановской области. Всего на выплату больничных перечислено более 1 000 000 000 рублей. Пособие зависит от среднего заработка за 2 предыдущих календарных года и страхового стажа работника. В соцфонде также напоминают, что на оплачиваемые больничные могут рассчитывать индивидуальные предприниматели и самозанятые, если добровольно застрахуют себя в системе социального страхования и будут делать взносы. В Иванове около 650 подростков в июне участвуют в летних трудовых отрядах. Ивановцы помогают городским службам убирать общественные пространства. Ребята обеспечены спецодеждой, инвентарем. Трудовой день длится 3 часа. За одну смену в 12 дней можно заработать около 8,5 тысяч рублей. В течение лета власти планируют обеспечить таким трудоустройством порядка 1100 подростков. На сегодняшний день практически все вакансии заняты. Спортсмен из Ивановской области впервые вошел в состав сборной России по гиревому спорту. Максим Балашов завоевал бронзу на чемпионате страны в Новосибирске. В своей весовой категории в классическом рывке он выполнил 176 подъемов. Это выше норматива мастера спорта международного класса. Теперь Максим представит нашу страну на чемпионате мира. Он пройдет в октябре в Индии. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города на концерты, посвященные Дню России. Завтра с 12 до 13 часов состоится выступление хореографического коллектива «Золотая пара». А с 15 до 16 в исполнении популярных ивановских артистов прозвучат известные композиции. Вход на все мероприятия свободный.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Родные, да, я Иван Соловьев, а еще я плювиофил. Нет, не оскорбление, я сейчас расскажу, что это такое. Я сегодня утром просыпаюсь, распахнуты окна, дома нет кондиционера, жара невыносимая. Ну, я, естественно, в своих социальных сетях начал жаловаться. Ой, ребятки, как нам жарко здесь в Москве, как мы тут изнываем, как хочется дождя. Я так люблю дождь, я так обожаю дождь. И, в общем, одна из подписчиц мне говорит, Иван, ну, точнее, пишет, вы плювиофил. Я пошел смотреть, что это за такое. Это человек, оказывается, может быть, кто-то сейчас тоже пополнит ряды плювиофилов. Это человек, который любит дождь во всех его проявлениях. Запах вот этих вот мокрых улиц после дождя, звук дождя по крыше, на стекле капли, влажный воздух, небо такое серое, влажное. Вот для таких людей дождь может быть источником, между прочим, вдохновения, покоя и умиротворения. А я, кстати, да, между прочим, в дождливую погоду чуть ли не медицинирую. Да, приходят всяческие мысли интересные, творческие и так далее и тому подобное. Так что, ребятки, кто плювиофил, это не страшно, это прекрасно. Вы слушаете Русское радио. Я вам желаю погоды отличной. Если жарко, ну, как-нибудь охладитесь. Прохладная водичка, мороженое или тенек. Если холодно, давайте согревайтесь. Ну, а мы обеспечим музыкой. Иракли, моя Мишель и гости из будущего уже здесь, на русском, для вас. Принимайте.

0: песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Реклама на русском. Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте.

0: Ну давайте пробежимся по именам. Фаина, Иван, Александр и Андрей. А, еще Петр. Вот эти люди с этими именами. Они сегодня именины отмечают. Поздравляйте. А еще одно имя — Дмитрий. Дмитрий Колдун. Он тоже сегодня настоящий именинник. Поздравляем Дмитрия с днем рождения. Здоровья, долголетия, творчества неиссякаемого. Ну что еще можно артисту пожелать? Дмитрий сейчас, судя по его фотографиям, где-то отдыхает. Это, кстати, хорошая традиция — свой день рождения встречать где-нибудь там, где тебе хорошо. В отпуске, в общем. Всем отдыхающим отличного настроения, отличного отдыха. Всем работы. Потерпите, осталось немного.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Что слушает страна? Все, что хочешь от жизни, бери и бери.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О!

0: потому и не кусают.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Вкусное! Ешь сам. Полезным поделись с другом, а врагу отдай мыть посуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: А что-то давно у нас не было рецептов, где есть крабовые палочки. А мы их с вами очень любим. И сразу, ребят, в крабовых палочках нет ничего полезного, но и нет ничего вредного. Ловите неожиданное решение. Котлетки, именно котлетки, из крабовых палочек. Нам понадобятся, собственно, сами палочки. Натираем их на мелкой терке. На такой же мелкой терке натираем вареное яйцо и любой мягкий сыр. Добавляем ко всему этому сырое яйцо, немного соли, немного перца, можно добавить чесночка, можно добавить немного зеленушки. Все тщательно перемешиваем. Получается такая очень эластичная масса. Формуем котлетки небольшого размера, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем на масле до румяной корочки с двух сторон. Ну, на это уходит где-то минуты две, не больше. Все, готово. Просто, быстро и, кстати, очень вкусно. Дети особенно оценят. Вкусно и в горячем, и в холодном виде. Сохраняйте рецепт себе. Для этого заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Как там найти? Ну вот заходите в Макс, в поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он я, вот мой кулинарный канал. Подписаться не забудьте. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на Ру.

0: хорошо. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ТПЛ. Москва. Огарант 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
11: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска «Внимательный», две полоски «Невнимательный». Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Нет, не услышите, не получится. Ваши слова, написанные, напечатанные, буду озвучивать я, Иван Соловьев, весь ближайший час. Стол заказов на Русском радио начнется в 17:00, сразу после выпуска новостей. А вы пока пишите, пишите, пишите, побольше, пожирнее. 8-916-003-105-7, это номер в наших мессенджерах. Например, в мессенджере Макс пишите в личные сообщения. А привет, передавайте, поздравляйте и желайте всего хорошего. Стол заказов в 17:00.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: JQ-J6. Вагат Иванова от 2 миллионов 110 тысяч рублей. Ваш надежный спутник в любых путешествиях. В городе маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. JQ-J6. Ваш выбор. Вагат Иванова. Подробности по телефону 549-999. Указана цена на JQ-J6 комплектации «Актив» с учетом выгоды при покупке в трейд-ин. Подробности в отделе продаж, не оферта.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконкова 141, Павла Большевикова 25Б.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Витамин!

0: по 17 июня в высшей лиге.
1: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? И где-то...

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Анапе открыли для купания 49 пляжей, и еще 20 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба правительства. Там отметили, что новых выбросов нефти в акватории Черного моря не зафиксировано. Побережье Краснодарского края и Крыма оказались загрязнены мазутом после крушения двух танкеров. В декабре 2024 года в море вылилось примерно 4000 тонн нефти. В Анапе был объявлен режим ЧС, прошлогодний туристический сезон в регионе не состоялся. Правительство частично отменит пошлины на ввоз в Россию какао-продуктов. Для кондитеров установят квоту. В ближайший год они смогут свободно привезти в страну 74 тысячи тонн какао-пасты. Это меньше совокупной потребности рынка, но позволит кондитерам частично снизить себестоимость производства, пишет газета «Коммерсант». Ранее сообщалось, что продажи шоколадных плиток на фоне их существенного подорожания упали за год на 15%. Большинство россиян пользуются устаревшими Wi-Fi роутерами, которые уступают современным моделям по скорости и уровню защиты. В Москве и Петербурге каждый второй роутер относится к предыдущему поколению. Наиболее высокая доля старого оборудования зафиксирована в Ингушетии, Чечне и Дагестане. По словам специалистов, проблема старых роутеров в том, что для многих моделей, выпущенных до 2015 года, уже давно не выходят обновления ПО. Из-за этого они становятся уязвимыми для взлома. Ну и последнее. В Шанхае умер самый долгоживущий слон Китая по кличке Баму. Животному было 65 лет, пишет сайт aif.ru. Баму появился на свет в Мьянме в 1961-м. Спустя 6 лет был перевезен в Китай. С 1973 года жил в Шанхае. За десятилетие он стал одним из символов местного зоопарка и любимцем нескольких поколений посетителей. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Время ваших сообщений. Они главные герои весь ближайший час здесь на русском радио. 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные. А я Иван Соловьев. Я вижу, вы уже много написали. Буду потихонечку вот сейчас все читать. Привет, русское радио. Привет жене Наталье. Знаю, что она сейчас слышит. Пусть баньку ко мне затопит. Буду поздно и весь в пыли. С любовью, муж Андрей Ялялин. Где это там будете? В пыли-то весь. Привет, русское радио. Поздравляю с днем рождения Андрея Тарабрина. Желаю счастья, здоровья. Поздравляет Ольга. Привет сестренке Софии Мироновой. Она сегодня сдала последний экзамен. Я ее с этим поздравляю. Поздравил Артур. Сообщение от Елены прилетело. Большой привет мужу Михаилу, сыну Максим, Максику. Едем на дачу. Слушаем русское радио. Радуемся погоде. Радуемся выходным. Поздравляю всех с наступающим праздником. С днем нашей Родины. С днем России. Желаю, чтобы наша страна крепла и процветала, а все жители были счастливы. От Лены Кольцова. Лена Кольцова, вот на 100% подписываюсь под каждым вашим словом. Всем счастья.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
4: О, да, у нас здесь все в самом разгаре. Огромный привет папе и мужу, Ивану Олеговичу Фучкину. Мы тебя очень сильно любим и ждем. Твои сыновья Данил, Егор, дочь Аделина и супруга Валентина. Мы всегда с тобой. Ребятки, 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, например, в мессенджере Макс. Привет, Русское радио. Привет типографии Gold Set. Девочкам Ане и Оле хорошо отдохнуть в отпуске. Пусть про работу даже не думают. Но я думаю, если девочки там вдвоем будут зажигать, отдыхать, про работу даже и не вспомнят. И правильно сделают. В отдыхе, на отдыхе надо полностью разгружать свою голову. Иван, привет. Хочу передать привет любимой жене Ульяне и сыну Владу. Они меня сейчас точно слышат, потому что сидят рядом со мной. Я хочу поздравить вас и всю нашу необъятную страну с наступающим праздником. Спасибо большое. Будем отмечать все три дня. Привет прилетел из-за Приморья. Всех с наступающим. Завтра и послезавтра буду трудиться. И трудиться будут Игорь, Ритуля, Максим, Наталья, еще Тамара. Огромный всем респект передает Игорь из Владивостока. Ну, ничего страшного. И на вашей улице тоже будет выходной праздник. Привет, Русское радио. Привет маме Полине, сестре Лизе, брату Роману. Желаю хорошего настроения и пусть все у них будет хорошо. Добрый вечер, Русское радио. Привет мужу Павлу и сыну Максу. Мы в пробке стоим по дороге на дачу, слушаем Русское радио. Всех с наступающим праздником и хороших выходных от Галины. Ой, да, сейчас самые жуткие пробки, самые жирные, самый смак. Так что, ребята, распахивайте окна, делайте громче Русское радио, давайте пробку взбодрим.
2: На Русском радио стол заказов.

0: как и я.
1: Реклама на русском. Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
2: Угадайте город по описанию
3: и выиграйте приз для автопутешествия.
4: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
7: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера «Хавейл» сети на сайте хавейл.ру. 12+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупай «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budyuchitelem.rf. Национальные проекты России.

0: Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.
3: Новая песня на русском.
4: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
5: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Это мы, Русское Радио, всегда рядом с вами. Всегда вас поддержим, всегда вас развеселим, всегда вам поможем. Почему бы и нет? Читаю сообщение. Привет, Русское Радио. Хочу передать привет и пожелать хорошего отдыха любимой мамочке Оле. Она сейчас едет на праздники в Тверскую область и слушает Русское Радио. Дочка Лиза, привет передала. Так, едем дальше. Привет супруге Муэсару. Супругу Муэсару. Нет, подождите. Даврони, привет супруге Муэсаре. Скучаю, очень люблю. Пусть у тебя все будет хорошо. Так, ребятки, давайте внимательнее пишем сообщение. Я понимаю, что все уже в предпраздничном настроении, но все-таки. Всей моей необъятной стране большой привет передает Флюза из Башкирии. Отдельный большой пламенный привет любимому человеку. Он в Бангладеш сейчас работает. Артур его зовут. Я тебя так сильно люблю. Ты разбудил во мне жизнь, желание жить и быть счастливой. Обнимаю и целую тебя через расстояние. Ты мой воздух и смысл жизни. Вот это да. Я очень, ребята, за вас рад. Привет, любимое Русское Радио. Поздравляю Данилу Пулатова. Его команда выиграла сегодня со счетом 87-61 по баскетболу в Челябинской области. Привет передает и поздравляет Марат. Привет бабушке Жене, дедушке Виталию. Жду в гости на следующей неделе, написала Ольга. Любимое Русское Радио. Отработала на экзамене. Еду на дачу. Привет всем, кто вместе со мной стоит в пробке на Дмитровском шоссе. Спасибо вам за классную музыку, за настроение. Всем добра. От Анны Владимировны. Анна Владимировна, классного вам отдыха на даче. Вот у меня тоже эфир сегодня закончится в 8 вечера. И я тоже рвану на дачу по Ярославскому шоссе. Чувствую, я там ой-ой-ой, постою не час. И даже, может быть, не два. Любимую жену Екатерину Бучкову с днем рождения. Желаем ей успехов во всем. Поздравляет дочка Лера, муж Артем и родители. И еще один привет летит для Фалькова Константина. Друзья желают ему хорошего дня, хорошего вечера. И они вот интересуются. Константин, когда же мы полетим на Камчатку? Ну, ребята, всем шикарного настроения, предпраздничного, отличного путешествия. Если вы сейчас отправляетесь в аэропорт или вот едете на дачу или куда-либо в гости, слушайте Русское Радио, оставайтесь с нами.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском Радио.

сказать, просто так подарю приглашение на концерт Дмитрия Колдуна. Время подарков на Русском радио, ребята. 19 июня в Москве состоится долгожданный концерт. Главный герой вечера Дмитрий Колдун. Два приглашения на это шоу. Плюс абсолютный эксклюзив. Личная встреча с артистом перед концертом. Вот все это ждет того, кто прямо сейчас дозвонится в эфир первым. 8-495-995-105-7. Если вы 19 июня будете в Москве и хотите на концерт Дмитрия Колдуна, звоните прямо сейчас.

0: русском радио.
1: Ой, пока вся страна преодолевает жуткие пробки, чтобы добраться до дачи. С работы уже давным-давно все уехали. Да мне кажется, сегодня в предпраздничный день о работе с обеда уже никто и не думал, а все уже в направлении отдыха и отправились. Так вот, в это самое время до нас смогла дозвониться самая первая. Это Ирина. Ирина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Настроение праздничное?
2: Да, настроение праздничное.
1: Как будете, как планируете отмечать День России?
2: Планирую отмечать на даче со своей семьей, с дочкой, с мужем.
1: Шашлычки, плов, все конечно. Дела. Ну, все как мы любим.
2: Да,
1: стол заказов у нас в разгаре. Кому будут приветы?
2: Я передаю привет своему мужу Юрию и передаю привет своей дочери Василисе. Угу. Она у меня закончила 11 класс.
1: Ой, сдала экзамены?
2: Я сдала последний экзамен.
1: Я вас поздравляю.
2: ЕГЭ. Я очень надеюсь, что все у нас будет удачно, что будут хорошие баллы.
1: Не переживайте, все будет хорошо. Тем более вы дозвонились
2: поступит,
1: на русское радио. Поступит обязательно. Ну, а вам, родителям, как родителям выпускницы, нужно немного расслабиться, отдохнуть, я считаю. Поэтому, Ирина, берете мужа под мышку и 19 июня на концерт Дмитрия Колдуна отправляетесь.
2: Ура!
1: Это подарок от русского радио. Вам два пригласительных билета. Да, состоится концерт в Москве 19 июня. Свое шоу представит Дмитрий Колдун. Кстати, у Дмитрия сегодня день рождения. Мы его тоже поздравляем. Но главное, самое главное, Ирина, перед началом концерта вас ждет личная встреча с Дмитрием. Я вас поздравляю.
2: Приятно.
1: Отличного вам вечера, отличного вам настроения и шикарного наступающего праздника.
0: Время подарков на русском радио.

0: Реклама на русском. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
6: В «Ленте».
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Деньги – зло. Но чем больше у меня этого зла, тем я добрее. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Огромный привет мужу Владимиру из Междуреченска от супруги Натальи. Привет всем сотрудникам рыбного завода «Меридиан» от Наташи из службы качества. И огромный привет мужу Дмитрию от любящей жены с наступающим праздником. Все, ребятки, спасибо вам огромное, вы большие молодцы. Стол заказов я закрываю, следующий выйдет в эфир в 22:00. Не пропустите.
1: Стол заказов на русском радио.
0: И прямо сейчас мы с Александром Пряниковым начнем творить чудеса в ближайшие 2 часа.
2: Да, я на чудеса.
0: В ближайшие 2 часа.
2: Да, Пит у нас тут в студии. Не только как там Фил, который дожди любит.
0: Я уже даже забыл это слово. Потом вспомнил.
2: Сегодня у нас Иван признал, что он любит дожди. Это какой-то особый термин. Не отвлекаемся, друзья мои. Завтра великий день. Великий день, когда миллионы людей докажут свою любовь к родине, застряв в грандиозной пробке по пути на дачу. Вот, это, конечно, хорошо, друзья мои, но это случится завтра. Сегодня нам всем еще нужно поработать над нашим общественным настроением. А что лучше поднимет вам ваше настроение, как возможность рассказать о своем любимом городе в эфире самой любимой, самой крупной радиосети в мире?
0: Давайте, вспоминайте и рассказывайте всей стране самые интересные места вашего города или символы вашего города. Что это? И пишите нам 8-916-003-105-7 в мессенджеры, в личные сообщения.
2: И плюс 7-495-995-105-7. Звонок бесплатный абсолютно для всех. Звоните и звучите лично.
0: Плювиафил. Человек, который любит дождь, это я.
1: Летим в

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Взгляните на стиль по-новому. Обновленный Amoda C5 Вагат Иваново. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В июне от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Обновленный кроссовер Amoda C5. Ваш выбор. Вагат Иваново. Телефон отдела продаж 549-999.
6: Указана цена на Amoda C5 в комплектации «Актив» с учетом выгоды при покупке в трейд-ин. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Привет! Ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
10: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
11: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: Ну, в Москве же тоже были такие рейсы.
5: Ну, были, да.
4: То есть ты взлетаешь в Домодедово и там же и садишься.
2: Слушайте, они будут на авиастимулятор сходить? Мне кажется, это гораздо...
5: Симулятор, Занька. Симулятор. Авиастимулятор — это немножко другая вещь.
2: Извините.
5: Пилоты используют, чтобы не засыпать, видимо.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона об отмене двойных дорожных штрафов. Планируется убрать пени за несвоевременную оплату административных взысканий. Сейчас закон предусматривает двойную оплату в случае просрочки платежа. Депутаты же считают, что механизм удвоения суммы штрафа – это избыточная мера. В мае Госдума отклонила поправки, предусматривающие введение штрафов за превышение средней скорости. И еще новости из Нижней палаты парламента. В Госдуме предложили ввести дистанционный техосмотр автомобилей с использованием видеосъемки и онлайн-связи. Бумажные документы также оформлять не придется. Лист осмотра будет цифровым, заверенным электронной подписью. По мнению депутатов, нововведение сделает прохождение техосмотра более удобным, снизит нагрузку на стационарные пункты техосмотра и одновременно сохранит требования безопасности дорожного движения. По другим новостям, в России подсчитали среднюю стоимость мороженого. Так, эскимо можно купить сейчас в среднем за 135 рублей, фруктовый лед обойдется в 50 рублей за порцию, за лакомство в вафельном стаканчике придется отдать 65 рублей. Самой дорогой стала большая порция мороженого в ведерке. Такое удовольствие стоит почти 600 рублей. Ранее в Госдуме попросили проверить, насколько обоснованы высокие цены на мороженое. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса рассказали, какие чувства они испытывают к родной стране. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, преобладают чувства гордости, любви и веры. В социологическом исследовании ВЦИОМа отмечается, что гордость за страну возникает прежде всего из-за самоидентификации и личной связи с родиной. Кроме этого, опрошенные добавили, что гордость вызывает история страны и достижения государства. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте «Вечер на русском». Встречайте Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Нет, ну если вам понравится, значит, ждем миллион сообщений в чат, и мы еще 2 часа проведем в эфире.
4: Конечно.
3: Вообще
4: до 10 как пробки пересиживать будем. Я вот не хочу сейчас на дачу выезжать, я уже маршрут проложил 3,5 часа. Нет, спасибо.
3: Выходи с котомкой и палкой, быстрее дойдешь.
4: Быстрее дойдешь на свою.
3: Ну что, друзья, у нас сегодня должны быть какие-то государственные мысли.
4: Конечно.
3: Или факты. Вот, например, один из них в России зафиксирован накануне Дня России. Самый большой хоровод в мире. Знал об этом? Более 3000 человек в нем кружились.
4: Это где?
3: Это не знаю. Где факты есть и все. Напишите, где это было. Но, нет, что я подумал сразу, знаешь, феномен нашей ментальности. Вот как в очереди стоять, так нет. Все лезут, все только спросить спешат. Но стоит эту очередь согнуть в кольцо, хоп, это уже хоровод.
4: И музыку включить.
3: Все, праздник, веселье, никто никуда не торопится, все держатся за руки. Гениальное инженерное решение.
4: Прекрасно. Давайте, ребята, тоже похороводим вместе, создадим эти 2 часа в прекрасном настроении. Мы сегодня будем в преддверии праздника Дня России, ну, такое устроим некое путешествие по нашей большой стране.
3: Согласен.
4: По городам, по селам и повесим.
3: Полностью.
4: Продолжите фразу. Главный символ вашего города это. Ну, что это может быть? Ну, не обязательно прям вот символ. Может быть, прекрасное место, где вам нравится быть в вашем городе. Или то, что ваш город отличает от других городов. Не знаю, что это. Вот я, например, вспоминаю, когда я был студентом в Челябинске, да, я жил, долго жил, 5 лет я там жил. Не то чтобы символ, но место притяжения всей молодежи, это было Алое поле, есть такое, Алое поле. Просто называется Алое поле, такой парк со скамеечками, с кустарниками и с киосками.
3: Ну, суровые, настолько суровые, что им даже кустарники кажутся алыми. Ну, тут, кстати, вот и Стулы тоже сообщают. Меня зовут Артем, привет. У нас главный народный символ — это огромный самовар на площади. Возле него зимой все греются, а летом используют как ориентир для свиданий. Ну, друзья, ну самовар как символ Тулы, это как если бы символ любимого Иваном Челябинского, не знаю, был бы кусок арматуры.
4: Да, железная труба.
3: Логично, но как-то слишком предсказуемо. Давайте что-нибудь необычное.
4: Да, ребят, давайте. 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах. Пишите в личный личные сообщения, например, в мессенджер Макс.
3: Да, и плюс 7495-995-105,7. Самый популярный номер телефона в Советском Союзе. Звоните сюда, прозвучите, поздравьте страну с грядущим праздником, расскажите о своем городе. Всем будет приятно, поди плохо.
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя.

0: 8-901-501. Что слушает страна?
1: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
0: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы! Я просто понимаю. Люблю хинкали.
2: Хинкали любишь?
1: Обожаю.
2: А ты вот эту, извини меня за выражение,
1: нет,
2: попку
1: нет,
2: оставляешь? Или оставляешь?
3: Ну что, попка — это самое вкусное.
1: Да какой?
3: А
1: попка —
3: это
1: у тебя такая попка,
2: вот,
1: знаешь,
2: если сейчас, ребята, кто-то
1: есть,
2: подключился на русское радио и на фразе «попка — это самое вкусное», вы меня просите, нас засудят, я вам честно говорю.
3: Хинкали.

0: пятницы на русском радио. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: И у нас есть звонок из Королева. И пока Алексей готовится к выходу в эфир, да, друзья мои, напоминаю о том, что понятно, Королев это космос, ракеты, марсианское топливо. Но не забывайте, что это еще и легендарное Болшево. А там на дачах жили Цветаев и Пастернак. Вот контраст, смотрите. Тут, значит, эти самые топливо для Марса изобретают. А там Серебряный век и стихи.
2: Алексей, добрый вечер.
3: Здравствуйте,
1: Алексей. Вы там кто все-таки больше, космонавты или поэты на дачах?
3: Космонавты больше.
1: Тогда рассказывайте про главный неофициальный символ своего города. Ждем с уважением.
3: Ну, наш город назван в честь великого конструктора Сергея Павловича Королева. Это уникальный конструктор, создал для нашей страны нечто огромное, то, что не смогла создать никакая другая страна.
2: Верно.
3: В целом нашем мире.
2: Так.
3: В нашем городе находится центр управления полетами.
2: Есть такое.
3: На орбитах космоса. Также в нашем городе присутствует предприятие РКК «Энергия». В нем у нас создаются ракеты для отправления в космос. Среднего и крупного масштаба, ну и большого масштаба. Также в нашем городе...
2: А вот стоит... я знаю, у вас Стелла, ракета стоит при въезде в город.
3: Да, да, при въезде в город у нас стоит Стелла. Это у нас обелиск с создателем космической техники и ракеты Р-2.
2: Вот. А скажите, ракета... Алексей, а лично вы какое отношение к космосу имеете?
3: Ну, в будущем я планирую стать инженером ракетного...
1: Ты наш хороший, молодец. Тебе прям... Вот так сейчас лезгинку тебе прям посвящу в танец.
2: Спасибо, Алексей, за такой прекраснейший, подробнейший рассказ про город Королев.
1: Короче, друзья мои, встретите инопланетян, прям они говорят, куда, что? Говорят, ребята, топайте в Королев. Там вас поймут, примут, научат, подберут, обогреют.
2: Ребят, давайте, продолжите фразу. Главный символ или символы моего города. Это 8-916-003-105-7. Номер для ваших сообщений пишите в наши мессенджеры.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. Ленту.
4: Я всегда поступаю правильно. После того, как испробую все остальное. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Да, друзья мои, завтра День России. Если вдруг вы забыли, я не знаю.
2: Да как такое можно
1: забыть?
2: Что? Невозможно.
1: Проспали, когда об этом сообщали. И мы, в общем, друзья, мы ищем истинные народные символы ваших городов. Потому что путеводители вечно зовут нас к памятнику. Вы замечали? Но ведь реальный символ – это культовые места встреч. Ну, знаете, когда тебе звонят и говорят, короче, встречаемся у шара. Какого шара? Ну, у нас в городе один шар, там еще мужик на коне и чебуречный. И все, вы сразу понимаете, куда ехать, друзья мои. Давайте, пишите, ждем.
2: Перемещаемся в город Казань, написала Нурия. Главным символом, конечно же, это Казанский Кремль, центр притяжения горожан и гостей города. Ну и как же можно представить Казань без Чак-Чак? Ни в коем случае. Там есть музей Чак-Чак. Также символ города Казани можно назвать и уникальные чистейшие голубые озера. Они зимой не замерзают, а летом вода в них не пригревается выше 6 градусов. Ну и, конечно же, Казань всегда рада гостям. Добро пожаловать в Казань, приглашает Нурия.
1: Добро пожаловать в озеро с температурой воды 6 градусов. А казанцы смотрят...
2: Это даже неплохо иногда бывает.
1: Да, мне кажется, любимое развлечение казанцев смотреть на этих москвичей, которые туристы такие...
2: Объелись чак-чак и в озеро.
1: А там 6 градусов, и все, у тебя такой сгулькин нос вообще становится, кожа гусиная. Так, Владивосток. Привет, вечер на русском, пишет Оксана. Наш главный народный символ, ну угадай, как какой главный символ Владивостока?
2: Да.
1: Народный.
2: Народный?
1: Правый руль.
2: А, ну, естественно,
1: правый,
2: конечно.
1: Правый руль. У нас на трассе пассажир слева всегда сидит с таким лицом, будто он пилот истребителя, который идет на таран. Оксана, был в Владивостоке. И проехали мы, кстати, там на такой праворульной машине ого-го сколько. Как раз ехал на пассажирском сиденье. И я вам скажу, там ты сидишь с таким лицом только потому, что каждую секунду мысленно прощаешься с жизнью, пока водитель справа пытается разглядеть встречку за обгоняемой фурой. Вот почему у пассажиров такие лица.
2: Итак, главный символ вашего города. 8-916-003-105-7. Пишите.
0: Вечер

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: А что-то давно у нас не было рецептов, где есть наши любимые крабовые палочки.
2: Ну, наши любимые, не знаю.
1: Мы их очень-очень-очень любим.
2: Да, любим.
1: Скажу сразу, в крабовых палочках нет ничего полезного, но и нет ничего вредного. Вот.
2: То есть, в принципе, можно с таким же успехом жевать воздух, как бы.
1: Но только со вкусом крабовых палочек.
2: Согласен.
1: Ловите неожиданное решение. Котлетки из крабовых палочек. На мелкой терке натираем крабовые палочки, вареное яйцо и мягкий сыр, любой. Добавляем к этой массе сырое яйцо, немного соли, немного перца и все тщательно перемешиваем. Получается такая довольно, плотная масса. Формуем котлетки небольшого размера, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем на масле до румяной корочки с двух сторон. На это уйдет буквально по 2 минуты с каждой стороны. Все, готово! Просто, быстро и очень вкусно. Идеально и в горячем виде, и в холодном виде просто ум отъешь.
2: Ну, согласен. Но это, конечно, вкусно, но вместе с этим блюдом, мне кажется, 3 уровня обмана. Потому что это не краб,
1: хотя бы
2: рыба. Но это и не рыба, в общем. Это чистый крахмал в панировке.
1: И вкусно.
2: Вкусно, вкусно.
1: Рецепт сохраняйте, ребята, себе. Для этого заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Да все просто. Заходим в Макс, в поиске набираем Иван Соловьев. Вот он я. Не забудьте подписаться. Будем готовить вместе. Приятного вам аппетита.
2: Да.
0: Иван да кухня. Вкусно. На русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: всем параметрам.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: И тогда заперёт на своём виде.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дealerов Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Какая у меня диета? Невкусное нельзя! Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Дорогие вы наши, с наступающим! С Днем России! И вот в преддверии этого праздника путешествуем сегодня по городам, по поселкам, обсуждаем символы вашего города.
2: Да, и сейчас вот будет интересный факт, друзья мои. Сегодня, кстати, можете использовать наш эфир не только для того, чтобы поднять себе настроение, это традиционно, но и узнать что-нибудь новенькое, будет чем блеснуть. Андрей сообщает из города Вологды. Uh-huh. Один из символов – это памятник поэту Батюшкову, который стоит на главной Кремлевской площади с конем. Поэтому и называют памятник коню. И встречен, означает, у коня. Там еще есть второй. Сейчас я расскажу. Подожди. И второй памятник на площади Революции – это памятник гражданской войны. Он напоминает своей формой зуб, поэтому встречаются у зуба. Короче, друзья, я в Вологде бывал. Вроде бы этот памятник помню. Сейчас проверил информацию. Там реально поэт не сидит на коне, а стоит рядом с этим конем. Прикинь, он там участник войны с Наполеоном. Он, в общем, сидит на земле в кавалерийских этих самых сапогах и грустит, а рядом стоит боевой конь. То есть, представляешь, аллегории, но наш-то человек смотрит на монумент, на поэта, всем плевать, он видит коня и говорит, назначаем встречу у коня, а вот поэт.
1: Вот и прекрасно. Перемещаемся в Раменское, наш гид Людмила сообщает. У нас в городе много бронзовых фигурок, мультяшных. Почтальон Печкин, Заяц и Волк из «Ну погоди», Винни-Пух, Муха-Цокотуха. Это очень симпатично и мило.
2: Да, мультики всегда хорошо. На фоне мультиков живые люди смотрятся краше. Здравствуйте, из Туапсе, пишет Олег. У нас есть шпиль и чупа-чупс. Все местные знают место встречи. Шпиль – памятник, который до сих пор не могут привести в порядок. Что с кем не бывает. А вот чупа-чупс – башня, где находится управление судами. Поэтому, слушайте, вот назначать встречу у чупа-чупса, особенно для первого свидания, очень хорошо. Что если девушка не понравилась, это типа под ходит к вам, всегда можно сказать, что ты просто пришел полизать башню управления судами.
1: Слушай, ну я посмотрел картинку, ну в принципе, да, похоже на чупа-чупс такой надкусанный, надловленный.
2: Ну а что, туапсинцы нам что ли, нас лагать?
1: Прекрасно. Ребят, продолжим эту тему во втором части, символ вашего города. Вечер на русском вернется сюда в 19:00, и вы тоже возвращайтесь.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Привет! Ты чего грустный такой?
6: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
5: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
7: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Шашлык пикантный 299,90. Томаты черри 259,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 11 по 17 июня в высшей лиге.
12: Пока ваши телефоны и машины круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.
13: Что слушает страна?

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул с закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника сопелька.
4: Да.
3: Так,
4: вот, прям, или вот. С открытыми глазами.
5: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
4: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
5: Это не чих называется,
4: парень. Что это?
5: Это по-другому, за кадром.
3: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле оценили устойчивость банков на фоне новых санкций. Российский банковский сектор, несмотря на рестрикции, сохраняет стабильность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал возможный новый пакет ограничений Евросоюза. В Еврокомиссии ранее предложили заморозить активы около 90 российских банков. Накануне Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что ситуация в российской экономике находится под контролем, а принимаемые правительством меры дают запланированный результат. Антимонопольная служба проверила нефтетрейдеров на предмет ценового сговора. Результаты инспекции глава надзорного ведомства Максим Шаскольский не привел, но сказал, что мониторинг топливного рынка не прекращается. Ранее сообщалось, что в стране ускорился рост цен на бензин. По данным Росстата, за неделю цены на топливо выросли почти на 1%. В отдельных случаях стоимость горючего увеличилась на 10 рублей за литр. Россияне стали тратить больше времени в музыкальных нейросетях. С начала года трафик на такие сервисы увеличился более чем на 20%, пишет газета «Ведомости». Популярность нейромузыки усиливается на фоне тренда на нейрокаверы, перепевки известных песен с синтезированными голосами артистов. Основная аудитория этого сегмента – россияне от 25 до 45 лет, мужчины составляют большинство. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса рассказали, почему они ходят на работу. Главным мотиватором оказались личные цели и планы. На второе место респонденты поставили заботу о семье. Каждый четвертый признался, что работает ради спокойной жизни. Еще четверть опрошенных назвали работу необходимостью и ответили, потому что так надо. По данным социологов, работа давно перестала быть для россиян только способом зарабатывания денег. У меня на этом пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости на русском.

0: Встреча на русском.
1: То есть вы понимаете, непростые люди сегодня с вами проводят этот вечер, харизматичный, легендарный. Имейте это в виду.
2: И вы наши самые лучшие слушатели.
1: Поддерживаю 100%. Завтра День России, еще раз хочу сказать, это на всю Россию официальный выходной. А сегодня, значит, вечером включить автоответчик на служебном телефоне, это не лень, это проявление глубокого патриотизма, так и знаете.
2: Это правда. Сегодня, в преддверии праздника, мы путешествуем по всей нашей большой стране, по России, и задаем вам такой вопрос. Просим вас рассказать символ вашего города. Вот что ваш город отличает от всех остальных? Это может быть что-то одно, это может быть два или три. Вот, например, Нижний Новгород. Отправляемся в Нижний Новгород. Екатерина пишет. Официальная столица закатов. У нас 5 набережных, 4 моста через Аку, 1 мост через Волгу. Очень любим провожать закат и уже через пару часов бежим встречать рассвет под романтическую музыку в компании наших местных музыкантов. Подтверждаю, вот со мной вот было вот все как написано.
1: Таким образом, жители Нижнего Новгорода ходят с хроническим недосыпом, потому что если пропустишь что-то, ни о чем потом будет завтра с приличными людьми.
2: Правда.
1: Видел, какой закат был? Проспал. Вон из Нижнего Новгорода. Смотрите, пишут нам сейчас город Шуя. Шуя. Символ города... Кусок мыла пишут. Прикинь. Символ города Шуя, старинного городка в Ивановской области, не знающий человек никогда не поймет, что за параллелепипед изображен на гербе города. Кусок мыла является символом городка, известного своими мыловарами, изготовлениями мыла в промышленных масштабах. Каждый год в разгар лета празднуется День мыла с мыльной королевой. Да ладно, пенной вечеринкой и множеством мыльных пузырей. Вот такой вот веселый смысл всех шуян с Днем России и с Днем города Шуи. Складывается у меня в голове шутка про мыло, но я ее говорить не буду.
2: Это вечер на русском.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
5: Ищите идеальное место для отдыха и деловых поездок? Добро пожаловать в Гранд-отель Шуе. Уютные номера, конференц-зал, ресторан, сауна с караоке. Звоните 93-93-69. Шуе, Ленина 2. Гранд-отель Шуе. 93-93-69.
6: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: на русском.
1: Я все ждал, когда кто-то напишет про бывший символ города Мытищи, потому что я сам живу в Мытище. У нас там есть, Саш, был в прошлом, до прошлого года, памятник водопроводу. Три торчащих крана. Снесли в прошлом году.
2: Три торчащих откуда крана?
1: Ну, как бы это такой, знаешь, такой холмик небольшой. Ага. Я высокий, три крана таких с винтами. Вот мы все думали, что это памятник водопроводу. А его снесли в прошлом году. И вот Полина Живракова как раз прислала фотографию. Я, говорит, успел сфотографировать. У меня в телефоне остался этот памятник навсегда теперь. Вот.
2: Подожди, во-первых, ну почему снесли?
1: А я не знаю. Вот не знаю, и все.
2: Ну, кому могли помешать?
1: А знаешь, что место сейчас этих труб стоит? Матрешка.
2: Ну, в принципе, матрешка понятнее, понимаешь? Она хотя бы издалека визуально как-то смотрится благороднее, чем три крана. Потом люди будут ехать мимо, думать о ЖКХ.
1: Да-да-да.
2: Понимаете, разноразное, понимаете, и о его состоянии. Все-таки мысли приятнее, когда смотришь на матрешку.
1: Символ вашего города сегодня, тема, которую мы обсуждаем.
2: Да, Иван, Александр, добрый вечер. Главный символ моего города — памятник летчику-земляку Алексею Петровичу Моресьеву. Стелла — памятник Дмитрию Солунскому, покровителю города на Комсомольской площади. И памятник арбузу в районе Бородинского моста. Отдельно передает привет ведущему новостей Славе Цыбе.
1: А город какой?
2: Камышин! Людмила из Камышина. Слушайте, ну вот я думаю, мне кажется, великий летчик и покровитель города Дмитрий Солунский, вот оказались в этом списке вместе с арбузом. Сейчас, наверное, сидят и думают, вот ради чего мы совершали подвиги. Чтобы нас перечислили в одном ряду с арбузом. Несерьезно, как-то получается. У нас с другой стороны, Камышин, по-моему, Астраханская область, напомните мне. Там, конечно, такие арбузы, что заслуживают памятника.
1: Анастасия пишет: главный символ города Тольятти, конечно же, АвтоВАЗ.
2: Да.
1: Тольятти — это автомобильная столица России. Здесь, на берегу Великой Волги, каждый день рождаются тысячи машин, которые разъезжаются по всей стране. И Тольятти — это не только стали конвейеры. Это город молодых инженеров, династии рабочих и город духа, где прошлое встречается с будущим под шум прибоя Жигулевского моря.
2: Ну и, конечно, теперь у Тольятти появился еще и новый слоган, который может считаться фирменным этого города. Знаешь, какой?
1: Какой?
2: Можно, а зачем?
1: Прекрасно.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Авторинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Ватсон, кто это воет на болотах?
10: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
11: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Конфеты.

0: Фитнес-сетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огранец 18-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
3: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском.
1: В общем, друзья мои, когда открываешь карту России, она у нас больше всех остальных других стран. Там много городов. Среди них мы выбираем один и загадываем его вам. Что я делаю? Я делаю анонс программы «Радио Большой Страны», если вы еще не поняли.
2: Анонс игры.
1: Анонс игры «Радио Большой Страны», да. Спасибо. Выбрали один город, зашифровали. Три варианта ответа дадим, подсказки дадим. Вам остается только дозвониться и забрать приз.
2: Да, запоминайте номер телефона 8-495-995-105-7. Начинайте звонить вот прямо сейчас. Дозванивайтесь, принимайте участие, выигрывайте и получайте классный приз от Русского радио. Все.
0: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Ну что, ребята, радио большой страны – это любимая миллионами игра. 8495-995-105,7, номер студии. Первым звонился Александр из Новороссийска.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дружище. Ну, у нас же сегодня особый эфир.
1: Да,
2: мы
1: да,
2: сегодня
1: да.
2: рассказываем о специальных местах в городе, о которых знают только местные, и которые места, местные эти места любят больше других, и поэтому они считаются неофициальными символами города. Что это в Новороссийске, Александр?
3: Ну, слушайте, я банально скажу, наверное, это море.
1: Море.
2: Но да. так нечестно.
1: Да ладно, что
3: море. Со мной никто не поспорит, я уверен.
1: Это правильно. Александр, ну давайте, хорошо, про Новороссийск поговорили. Теперь давайте про тот город, который мы загадали с Сашей. А в этом городе первая подсказка вещает русское радио, это однозначно. Сейчас будут еще подсказки, будут варианты ответа. Ваша задача просто вот угадать.
2: Ловите, Александр, из Новороссийска. Подсказка номер один. Из-за огромного количества студентов этот город называют вечно молодым.
1: Подсказка номер два. Там, в этом городе, можно увидеть целые кварталы деревянных усадеб, украшенных тончайшей резьбой, аналогов которой нет в мире. Поэтому город называют столицей деревянного кружева.
2: Подтверждаю. Там находится один из самых маленьких памятников в мире – лягушки-путешественницы. Его высота составляет всего 44 миллиметра.
1: Вот так.
2: Три варианта ответа. Псков, Рязань, Томск.
1: Ваш выход.
3: Мой выход на город Томск.
1: Город Томск!
2: Красиво
1: Браво!
2: Вышел, красиво вышел, Александр.
1: Кстати, ребята, в Бокчарском районе Томской области отремонтировали участок дороги Каргала-Бокчар и продолжают ее обновлять. Это как раз вот тот самый путь, по которому все едут на Васюганские болота или летом на знаменитый праздник Жимолости. Свежий асфальт уложили и в Томском районе, там полностью доделали трассу Томск-Аникино-Ярское, сделав маршрут к местным достопримечательностям безопасным и удобным. Александр, мы вас поздравляем. Вы победили. Сертификат Спасибо. Подарочный на Marketplace на товары для автопутешествий. Он ваш, забирайте.
2: Да, Александр, из славного легендарного города-героя, где южное солнце встречается с суровой морской душой. Передайте-ка кому-нибудь привет. Всем будет приятно.
3: А я передаю привет моей мамочке любимой, которая и папочке, которые в Казахстане живут. Я не знаю, слушаете они меня или нет, но я в это верю. Спасибо большое вам за игру, было очень приятно.
1: Дружище. И вам тоже.
2: Да, да.
1: Вам тоже большое спасибо, хорошего вечера и с наступающим праздником.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием. Новая песня на русском.

0: на русском.
1: Всенародно любимые символы ваших городов. Мы сегодня собираем, друзья мои, и шквал сообщений. Шквал буквально просто... Очень нравится вам эта тема, что радует. В общем, пишите, что в ваших городах такого особенного, за что его любят местные.
2: Виктор Киселев. Самый главный символ моего города — гусь хрустальный. Это не символ, а символ с большой буквы в кавычках. Название сейчас объясню. Из открытых источников. Стекольный завод — символ, так называется. Понимаешь? Вот это и есть. Я, кстати, был там 10 лет назад. На рынке за хрусталем специально ездил. Я же фанат хрусталя.
1: Да потому что хрусталь из гусь хрусталь, ну, во-первых, входит в список нематериального наследия. По-моему, туда свинец добавляют, и он от этого становится уникальным. И вручную еще его гранят.
2: Дуют.
1: И дуют, и гранят. Да, да, согласен полностью, друзья мои. Какой же еще может быть символ? Михаил из Питера. А в Ленинграде, а потом и в Питере, таким местом можно назвать вещевой рынок «Опрашка». Ну, расположенный в Апраксином переулке, Апраксин двор, да. И рынок Юнона, где можно купить все, что угодно. Если знаешь, куда и кому подходить, и как спрашивать. Друзья, на рынке Юнона действительно можно купить все, что угодно. От микросхем до советских луноходов. И даже можно купить кожаную куртку, которую у тебя там же украли на прошлой неделе. Да-да-да.
2: Прелесть какая. Диана Бахтеева. Привет, ребята. Ну, конечно же, главный символ города Волгограда — это Мамаев курган. Конечно же, горчичное масло. Самое вкусное горчичное масло наше.
1: Серьезно?
2: Ну, наверное, да.
1: Горчичное. Вот насчет Мамаева кургана. Был же там наверняка?
2: Конечно.
1: Я не знаю, что там происходит. У меня слезы начинаются, да, на подходе. Что там? Что происходит с людьми? Это действительно великое сооружение, не поспоришь. Уфа на связи. У нас самый главный символ города — монумент дружбы и памятник Салавату Юлаеву. Но он пока на реставрации. Меня зовут Ирина. Конечно, всю щебу на реставрацию. Между прочим, Салават Юлаев на коне — это самый тяжелый конный памятник в России, чтобы вы знали.
2: О как!
1: И поэтому реставраторам нужно убедить этого коня простоять еще 100 лет, знаете.
2: С наступающим, ребят.
0: Вечер на русском.

0: Кому-то день рождения, братан, с днем рождения поздравляем тебя. Колдуй себе по жизни, только 100% позитив. А уж мы на русском радио всегда подшаманим твоим хитам лучшего времени эфирного.
1: Дима, здоровья, счастья, будь всегда.
2: Реклама на русском.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Да все безнормально.
10: Что?
9: А что?
10: Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
15: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
16: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
18: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
19: Помогите найти зубастого продажника.
20: Мне очень нужен четкий программист.
21: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
22: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
23: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
24: Сезон «По тебе что-то ползет» объявляется открытым. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском.
1: Ну, неплохо. Шикарное путешествие у нас сегодня получилось по нашей стране. Символы городов. Вот символ Челябинска Владимир прислал. Это хоккейный клуб «Трактор», ну, естественно. Метеорит, который упал. Кировка, это улица пешеходная. Верблюд. Верблюд, он стоит на пешеходной улице на Кировке, прямо по центру, я помню. Все.
2: Да, Челябинск вообще один из самых популярных городов в России.
1: А то.
2: А вот еще один символ, без которого сегодня эфир был бы не эфир. Здравствуйте, а я из Тамбова.
1: Ну понятно.
2: Естественно, символ города волк. Кажется, в прошлом году где-то на просторах новостного интернета читал, что осталось в нашей области всего два несчастных волчары. В эту суперснежную зиму в деревне выходили штук по 7, расплодились, видимо, сильно за год. Знаете, друзья мои, вот новость о том, что в Тамбовской области осталось всего два волка, очень расстроила местных жителей. Потому что теперь фразу «Тамбовский волк тебе, товарищ», технически можно сказать только двум людям в регионе.
1: Может быть, и так,
2: остальные 300 тысяч человек официально остались без друзей.
1: Андрей Макеев,
3: да, привет. Слушайте, я как-то ехал на свою родину через Тамбовскую область, я видел одного волка, это был памятник, почему я даже...
1: Да, деревянный.
3: Да, я сразу-то не догадался, и потом, когда я приезжал уже в Астрахань, я говорю, я же там видел. Они говорят, ну это же Тамбов, это же волки, да.
1: А ну-ка давай про Астрахань.
3: А что касается символов Астрахани, я думаю, тут вообще догадываться, особенно-то разгадывать не надо. Когда я приехал в Москву и стал жить, вот первые...
2: А ты астраханский, что ли?
3: Да, первые годы, говорю, так это же арбузная
1: долина.
3: Арбузная долина, арбузы, помидоры, осетры, ну и, конечно, сарай Бату сразу приходит в голову, в первую очередь, когда люди слышат про Астрахань. Бату, раскопанный давно.
2: Ну давай, я просто не определил, что из Астрахани, ты мне ни разу не рассказал, как ты в детстве черную икру из банки ложками ел.
3: Я уже много раз рассказывал об этом в эфире.
1: Он уже делает по сей день.
3: Несколько раз меня били за это за кулисами русского радио.
1: Хорошего тебе эфира, Андрей.
2: Ну что, шоу-вечер на русском прощается. Страна, с наступающим Днем России. Бросайте работу, включайте режим праздника и отдыхайте на полную. Слышимся на русском радио.
1: Поздравляем вас с наступающим праздником. Вечер на русском уже вернется в понедельник. В 18:00. Я же не путаю ничего.
2: Откуда я знаю?
1: Всего хорошего, всем настроения. Пока.

0: фактами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. На Русском радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550. В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
5: Нашел свое место в жизни. Но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: А вот жемчужина со дна моря легко нырнул и вынырнул с ракушкой. А внутри ракушки было кольцо. Было очень неожиданно. Конечно, она сказала да, естественно, женаты 5 лет, есть уже сын, и вот недавно родилась дочка.
4: Ты смотри, да. Это ж как это он предварительно же до этого за неделю приезжал, договаривался с рыбами, чтобы каким-то
5: образом. Там да. Царь тритон ему.
4: Какой тритон? Там палтус просто. Там палтус-ювелир. Знаешь, раз тихонечко подложил, говорит, бери, дружище, и все нормально.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области супружеская пара 5 лет торговала немаркированными сигаретами. Они продавали товар без акцизных марок в 4 магазинах региона. Правоохранители изъяли у 50-летних супругов свыше 37 тысяч пачек сигарет общей стоимостью около 5 миллионов рублей. Суд назначил каждому штраф 600 тысяч рублей. Заработанные ивановцами деньги, а также их дорогостоящую иномарку, конфисковали в доход государства. В Ивановской области появился орлан с предупреждением для автомобилистов. Как сообщили в РЖД, брендированный рельсовый автобус ходит по одному из пригородных маршрутов. На нем размещен слоган «Остановись до переезда». Акция приурочена к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам и призвана напомнить о важности соблюдения ПДД. Добавим, в 2025-м на Северной магистрали произошло 13 ДТП, большая часть в Ивановской области. С начала этого года на железной дороге в нашем регионе зарегистрировано одно происшествие. В Юрьевецком районе пройдет первенство Ивановской области по акватлону. Турнир состоится 14 июня в деревне Аксениха. В соревнованиях смогут принять участие дети и взрослые. Для разных возрастных групп подготовлены дистанции по бегу и плаванию. Старт состязаний назначен на 13 часов. Участие бесплатное. Просить прибавку к зарплате можно примерно раз в год, особенно если сотрудник уже несколько лет работает в компании. Об этом РИА Новости рассказали кадровые эксперты. Важно напомнить руководителю о своих результатах и объяснить, почему повышение сейчас обосновано. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

найдете, чем подлечиться. В ближайшие три дня для этого будет как минимум времени побольше. Ну и я думаю, что ресурсов тоже. Можно поехать в природу, найти поддорожник, приложить его к болезненным местам, к своим, ну и все обязательно пройдет. Ну а если что, всегда есть какая-то хорошая компания, найдется, я думаю, готова провести рядом с вами вот эти веселые выходные. Ну и Русское радио, конечно же, подлечим музыкально все то, что вдруг заболело за эти рабочие дни. У нас впереди с вами Согдиана, будем слушать Валерию прямо сейчас, Полине Гагариной, спасибо за открытие часа. Всем здравствуйте!

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-00-263.
7: Взгляните на стиль по-новому. Обновленный Амода C5 Вагат Иванова. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В июне от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Обновленный кроссовер Амода C5. Ваш выбор. Вагат Иванова. Телефон отдела продаж 549-999.
8: Указана цена на Амода C5 в комплектации «Актив» с учетом выгоды при покупке в трейд-ин. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500

0: считает, что сердце магнит, кто-то говорит, что наоборот мысли притягивают все то, что нам нужно и не нужно. Но, конечно, нужность зависит от того, насколько эти мысли искренне и откровенны в нашей голове и в нашем сердце в том числе. Поэтому давайте мыслить хорошо и приятно о том, что нас окружает, и тогда действительно эти мысли будут притягиваться на нашу голову. А для того, чтобы это действительно срабатывало, нужно, чтобы эти ощущения усиливала музыка в эфире Русского радио. Дима Билан здесь, конечно, будет стараться на все.
1: Ты в это

0: Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

раз тот самый случай, когда и снега ждать не пришлось, и долгожданное случилось вот буквально сразу и этим летом. Я вам того же желаю, не откладывать все в долгий ящик, как говорится, а именно все то, что вы себе там напридумывали, нажелали на это лето исполнять, ну, если не с сегодняшнего, то с завтрашнего дня точно, иначе это все можно растянуть до декабря. Хотя, если лето растягивалось бы до декабря, было бы вообще прекрасно. Ну, ладно, будем стараться, будем смотреть, как это все получится. По крайней мере, с нашей стороны мы пообещаем себе делать все то, что в наших силах, сделать исполнение желаний как можно быстрее и ближе к нам. Ну, а что касается музыки, что касается классных песен, они здесь сейчас появляются в эфире Русского радио. Здесь мы точно до декабря тянуть не будем. У нас Анастасия совсем скоро, DJ Smash уже прямо сейчас.

0: Отлично.
1: Самые душистые дыни. Хорошо, будут. Русское радио. Лето.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огранит 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллиона 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
10: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Я не лентяй, я дегустатор.

0: Я пытался сейчас вспомнить, что я сегодня так ярко видел во сне и вообще ничего не вспомнил. Видимо, нужно, чтобы сон был подольше и ложиться пораньше, и меньше скроллить телефоны, и просто отдыхать побольше. И тогда уже и сны будут запоминаться самые яркие и красивые. Ну и слушать русское радио, конечно же. Татьяна Куртукова у нас впереди, Александр Панайотов уже прямо сейчас с очень яркими образами.
1: Мы погружались с ней так глубоко, так глубоко.

0: Реклама на русском. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
5: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла поправки в бюджетный кодекс, расширяющие возможности правительства в управлении бюджетом. Минфин сможет занимать на внутреннем рынке больше денег, чем предусматривал закон о бюджете. Одновременно регионам разрешили получать кредиты с около нулевой ставкой и до 30-го года не возвращать треть задолженности по ранее выданным бюджетным займам. Дополнительные заимствования призваны помочь покрыть растущий дефицит бюджета. Аэрофлот перестанет продавать иностранцам билеты по так называемым плоским тарифам. Цены на эти билеты существенно ниже, они не зависят от даты вылета. Такие рейсы будут доступны только для россиян. Решение приняли с учетом высокого спроса и социальной значимости программы. Плоские тарифы – социальная инициатива Аэрофлота, реализуемая с 2014 года. В настоящее время билеты по плоским тарифам продаются на маршрутах между Москвой и 9 городами Дальнего Востока. Далее театральные новости. В МХАТе имени Горького в Москве сменился генеральный директор. Елена Булукова покинула должность. Ее пост заняла Лариса Вельясты, которая также работает директором Московского губернского театра. Булукову назначили гендиректором МХАТа имени Горького осенью прошлого года. Она сменила Владимира Кехмана, которого сняли с должности по приказу министра культуры. Этому предшествовали обыски в квартире у Кехмана. Бывшему гендиректору МХАТа и его заместителю вменили растрату на 2 миллиарда рублей. В завершение о спорте. Сборная России по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге FIFA. В обновленном списке национальная команда заняла 35-е место. В мае и июне сборная провела 3 товарищеских матча, 2 выиграла и 1 проиграла. Ну а сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Матч открытия в городе Мехико начнется через час. На этом пока все новости. Прямо сейчас встречайте. В эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Конечно же, тоже будем ждать каких-то событий в нашей личной жизни, чтобы они начинались. Но вот, может быть, даже прямо сейчас у кого-то закончился рабочий день и начинаются выходные. И этого достаточно того, чтобы порадоваться за такое вот обстоятельство, которое ждет в течение ближайших 3 дней, между прочим. 3 дня люди будут отдыхать. 3 дня. Сегодня уже стоят все в пробках в эти минуты. Но зато с каким ощущением, с каким предвкушением, что как же будут все хорошо отдыхать. Под музыку Русского радио, конечно, движемся в сторону выходных. Всем здравствуйте.

0: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ДМК на строителей 76.
2: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

ну тут третий вариант сложно представить. Либо все, либо ничего. Ирина Дубцова на русском радио. Песня про медали. 21:23. Время московское. Прямо сейчас вы вместе проводите время на русском радио. Здесь тоже вариант только один. Либо проводите, либо не проводите. Но мне приятно, по крайней мере, что вы выбираете вариант номер один. И здесь, в конкретном в этом случае, я бы вам тоже выдал медали. И здесь, в этом случае, вы действительно победили уже во всем. И выиграли. В музыкальном плане в том числе. И с настроением в том числе. По крайней мере, мы для вас здесь во всей души стараемся, причем не в гордом одиночестве. У нас и Дмитрий Маликов совсем скоро появится, и коллектив Файвста, и Сергей Лазарев совсем скоро. И вот вам Малахита от группы «Винтаж».

0: почти сеанс психотерапии от Дмитрия Маликова в эфире Русского радио. Если в сердце есть что-то такое приятное, заполняет какие-то особые впечатления, то тут уже никаких-то какие-то боязни, какие-то страхи уже туда не проникнут. Поэтому давайте заполнять сердце, заполнять душу каким-то таким особым приятным сюжетом, пространством, которое будет не впускать в себя все остальное. Пусть это будут, конечно же, люди. Это люди наши любимые, безусловно. Но и что-то еще обязательно остается для того, чтобы это пространство заполнялось самыми приятными впечатлениями. Намекаю, конечно же, на музыку в эфире Русского радио. У нас Нюша совсем скоро, у нас Елена Север также появится совсем скоро, поэтому оставайтесь здесь вместе с нами и ничего не бойтесь.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+. Реклама на русском.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
7: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
8: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
9: Будь в прайме этим летом. Подключи «Сберпрайм» и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
10: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
11: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.

кого-то мечты оказаться с кем-то наедине, а у кого-то оказаться в гордом одиночестве с самим собой или с самой собой, и таким образом объединить сразу все мечты вместе. Это побыть и в тишине, потом, возможно, что-то прочитать, потом, возможно, посмотреть, ну и самое главное, конечно же, чтобы никто не мешал вам слушать лучшие любимые песни в эфире Русского радио. Если у вас эта мечта сбылась, прямо сейчас я вас с этим поздравляю. 21:47, время московское. Запомните этот момент, запишите, как вы были счастливы. Хамали и Наваи готовы поддержать ваше впечатление прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Привет! Ты чего грустный такой?
4: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
3: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
5: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России усовершенствуют процедуру смены оператора связи с сохранением мобильного номера. Этим займется Федеральная антимонопольная служба совместно с профильными ведомствами. Как именно изменится правило перехода к другому оператору, пока не уточняется. В ФАС отметили, что россияне стали чаще жаловаться на недобросовестные действия телекоммуникационных компаний. Это в том числе начисление абонентам бонусов за входящие вызовы, а также сокращение продолжительности вызова. Госавтоинспекция в праздничные дни усилит проверки на дорогах. С 12 по 14 июня в разных регионах страны пройдут антиалкогольные рейды. Количество патрулей на дорогах увеличится. Водители заранее призвали не садиться за руль после употребления даже слабоалкогольных напитков. В госавтоинспекции напомнили, за пьяное вождение или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена серьезная ответственность, лишение прав и крупный денежный штраф. Россияне стали чаще пользоваться специальными приложениями, позволяющими экономить на покупках. Речь идет о сервисах-агрегаторах акций, спецпредложений и кэшбэка от торговых сетей. Ежемесячно пользователи загружают в них около 150 миллионов чеков, пишет российская газета. Через сервисы для экономии люди чаще всего ищут скидки на продукты. Далее идут товары для дома, товары для детей, косметика, зоотовары, а также одежда и обувь. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса рассказали, какие чувства они испытывают к родной стране. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, преобладает чувство гордости, любви и веры. В социологическом исследовании отмечается, что гордость за страну возникает прежде всего из-за самоидентификации и личной связи с родиной. Кроме этого, опрошенные добавили, что гордость вызывает история страны и достижения государства. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну вот как раз о вас, о ваших чувствах. Давайте поговорим поподробнее, с чем у вас связан день сегодняшний. Напоминаю, пока еще на календаре по московскому времени 11 июня. Поэтому, возможно, да почему возможно, уверен просто, есть у вас какие-то праздники, особые события, о которых хочется поговорить. И есть люди, которые связаны с этими событиями, и ими вообще, им необходимо сейчас конкретно сказать какие-то приятные слова. Вот, в общем-то, пишите нам об этом свои сообщения в стол заказов русского радио. 8-916-003-105-7. Написать сообщение можно в личку в Максе к нам. Ну и также есть соцсети. Можете зайти во ВКонтакте, можете заглянуть в Одноклассник и в наше официальное сообщество русского радио. Меня зовут Андрей Макеев. Моя фотография есть и там, пишите под ней прямо сейчас.

0: кое-кто уже начал чилить, уже начал, открыл выходные прямо сейчас. И пишет нам сообщение в стол заказов Русского радио. Это приятно. Напомню, что прямо сейчас можно зайти, например, в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках и там оставить все свои поводы для того, чтобы провести время хорошо. Ну, собственно, и как вы его сейчас и проводите, и почему, и кто в этом виноват, и кому сказать за это спасибо, и так далее, и так далее. Всем радиослушателям южный теплый морской привет из города Сочи от Аллочки. Прекрасного летнего музыкального настроения, отдыха и позитива. Аллочка из Сочи уже чилит вовсю, да, Аллочка? Любимой дочке Ксюше скажите, что очень люблю. Спасибо вам за такую прекрасную радиостанцию. Слушаю постоянно, очень люблю. Екатерина из Москвы написала это сообщение. Дальше привет родной маме, Нине, папе, Виктору, дочке Марусе. Люблю вас, желаю здоровья. Еще привет любимому мужчине Павлу Дурову. Летчик, давай будем вместе навсегда, мое сердце только для тебя. Юлия из города Липецка написала это сообщение. И вот от Софы буквально только что с дочкой приехали в гости к родителям. Передайте им привет семье, маме Оксане, папе Диме. Нам в гости приехали наши друзья, им тоже, Саша и Наташа. Они такие хорошие, такие прекрасные. И вообще в целом хорошие, приятные семейные выходные намечаются у Софы, автор этого сообщения. Пишите в Одноклассниках.
1: Стол заказов Русского радио.

сейчас самые горячие сообщения. Прямо сейчас прилетает 100 заказов Русского радио. 8-916-003-105-7. Прямо в личку вы пишете все свои приятные поводы, кого и с чем нужно порадовать. Самые горячие. Юлия Ирбанович, привет, скучаю. Милая подружка, это сообщение от Ирины к нам прилетело. Сестру поздравляю с днем рождения. Зовут Саша, в смысле автор этого сообщения. Как зовут сестру, Саша решил не говорить, видимо, потому что это большой-большой секрет для нас, для всех. Но, по крайней мере, у нее сегодня большой праздник, это самое главное. Мужу, родичку, очень люблю, очень сильно. Это сообщение к нам прилетело от Ирины, от Людмилы. Даша, спокойной ночи. Спи сладко в компании Русского радио. Люда из Омска тоже спать отправилась прямо сейчас. Он под нашей песней действительно отдыхается очень-очень хорошо. Я сам неоднократно пробовал под музыку Русского радио засыпать и просыпаться. Сны вообще просто идеально, красивейшие. Привет кумовьям. Это Саша, Наташа и дочери Злати. Они наконец-то выехали к нам в гости. Сидим и встречаемся прямо сейчас. Это сообщение от Димы, с чем вас и поздравляем. Приятных вам встреч от всей души. Что еще у нас есть? Семье Куликовых, любимой супруге Анюте, сыновьям Егору, Савелию, Матвею, ну и, конечно, Нелечке. Привет родителям, родной сестренке Иночке. Пожелать отличного настроения, крепкого здоровья. Всех россиян с наступающим праздником. Олег поздравляет. Ну и песню слушаем прямо сейчас.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Между нами города, но соединяет нас всех одна единственная волна. Это русское радио, и ваше сообщение, которое вы присылаете нам сюда, собственно, подтверждает то, что нас сейчас слушают просто миллионы в совершенно разных уголках нашей планеты. 8-916-003-105-7. Пишите сообщения нам в Максе, либо оставляйте их непосредственно в соцсетях, во ВКонтакте, в Одноклассниках. И там есть мои фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. И там можно оставить свои сообщения. На любимой Виктории Эдуардовне сейчас пожелаем хорошего полета. Она завтра улетает в Дюссельдорф. Мы сейчас рядом, но время быстро летит. Не успеваешь насладиться чувствами, Максим Сергеевич, но зато поскучаете немного и потом снова встретитесь и снова будете наслаждаться. Ну, вот так бывает иногда в жизни людей. И, между прочим, в этом нет ничего плохого. Как-то подкрепляются чувства любимого мужа Андрея из Морозовска с 15-й годовщиной свадьбы. Самая лучшая жена Виктория отправляет ему тут сердечки и любовь и все остальное. Любимой Оленьке обожаю, не дуйся, Катуля написал сообщение. Еще поздравляем с свадьбой любимых родителей, детей Ковалевых, Владимира и Елену. Сегодня им 21. Желаем им счастья, здоровья, любви, благополучия в семье, исполнения всех желаний. Дети Ульяна и Прохор и родители.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Никто никуда не расходится, мы пока еще здесь, в столе заказов русского радио. Вы пишете сообщение, я, соответственно, все читаю. 8-916-003-105-7. В Максе можно прямо сейчас нам отправить то, что необходимо прочитать. Алексей Сокольского из Астрахани, с днем рождения. Пожелайте ему здоровья, успеха во всем. Земных благ, дочь Ангелина, зять Антон, внуки Даня, Тимофей, Артюша, сватья Ирина, Алексей, любящая супруга Ирина, сын Матвей. Никого не забыли? Всех, я думаю, всех поздравили. Пожалуйста, привет Волгограду, жене Викульке. Харек, женек, написал сообщение. Алексей, с юбилеем пусть все задуманное сбудется, все желаемое пусть получится. Богатырского здоровья, всего самого классного. Вот такое тоже сообщение вижу здесь у нас непосредственно в Максе. Любимому мужу Константину, отдыхаем, Черновские дачи, Самара. Всех с наступающим праздником, Днем России. Любим вас, Русское радио. Спасибо большое. Это сообщение к нам прилетело от Юлии. Что еще у нас есть? В Смоленск едут отдыхать. Выходные дни. Дочка Маша и Даша, они самые лучшие доченьки на свете. А еще самый замечательный муж. Люблю его, мама и жена Юлия. Я всех поздравляю с наступающим Днем России. Ну вот еще. Передаю привет Ладлену Борисову и Андрею Негода. Отдыхаем на даче, радуемся лету, провожаем закат. Республика Коми.
2: Раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Но кому на море, а кому и деревне Рыбицы сейчас неплохо. Список вот этих счастливчиков прилагается у нас здесь в сообщении для стола заказов. Мама, папа, Альфуша. Все правильно, Альфуша. И кот Марти, а еще Марина и Алина. Привет всем, вот как раз деревня Рыбицы. Любимому мужу Равиле, Персик, обожаю, люблю, спасибо за подарок за нашу дочь. Знаешь, это самый лучший мужчина на земле. Это Марина написала сообщение во ВКонтакте, вижу, прочитал. Жорочке, любимому, у нас годовщина свадьбы, 26 лет вместе. Анюта и дочь Мия поздравляют все вместе. Желают, конечно же, крепкой семейной жизни, здоровья и счастья. Мужу Мише спасибо, что он есть, жена Тани. Из Морозовска написал это сообщение. Дальше солдат всей семье Солдаткиных из Магнитогорска. Вам классное настроение. Всех россиян с наступающим праздником. Екатерина поздравляет. Спасибо вам большое. Дальше любимую супругу Алину Рышову. С днем рождения. Желаю здоровья, благополучия, успехов, удачи. Любить семью и быть самый любимый. Муж Владимир. Автор этого сообщения. Пупсику Алене, дочке Софии. Обожаю их. Это сообщение от Макса прилетело. Ну и вот еще одно сообщение. Хотя здесь у нас не одно. У нас здесь, в принципе, еще ждет свое прочтение несколько ваших сочинений.
1: Стол заказа.
0: А вот, например, моему мужу, моему лучшему другу Димке, он самый лучший, спасибо большое за дружбу и с Днем России поздравляет. Это Анюта сообщение. И вот еще поздравляем семью с праздником, с днем рождения. С днем рождения Алину, счастья и здоровья и любви. Стол заказов закрываем, на следующем часе обязательно услышимся.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Позвони мне.

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя в очистям, и мои глаза гасом листят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме допустили восстановление работы мессенджера Telegram в России по примеру игровой платформы Roblox. В парламентском комитете по информационной политике назвали Telegram наиболее вероятным кандидатом для разблокировки. Минцифра накануне сообщила, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства и обеспечила безопасность пользователей, после чего ограничения на работу платформы в стране были сняты. Доступ к платформе был ограничен в декабре прошлого года. Правительство отменило в этом году проведение международного авиакосмического салона. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Мероприятие, традиционно проходившее в подмосковном Жуковском, перенесено на следующий год. Причины не уточняются. Международный авиакосмический салон «МАКС» с начала 90-х годов проводился раз в два года. Последний очный состоялся в 2021 году. В Госдуме предложили ввести единый порядок дегустации школьного питания. Согласно инициативе, пробовать блюда в школьной столовой раз в месяц будут родители учеников. Такое обращение направлено в Министерство просвещения. По словам депутатов, действующее регулирование уже предусматривает возможность родительского контроля за школьным питанием, но на практике возможность личной дегустации предоставляется не всегда. Ну и последнее. Стало известно, какие подарки в этом году выпускники дарят школьным учителям. Традиционно в списке самых популярных чайные наборы, книги, канцелярские принадлежности и сертификаты в магазины, пишет газета «Коммерсант». В Министерстве просвещения напомнили, что по закону подарки не могут быть дороже 3000 рублей. Сегодня 11-классники сдали самый популярный предмет по выбору на едином госэкзамене «Обществознание». На следующей неделе пройдут экзамены, в том числе по иностранным языкам. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Особенно чувствуешь красоту всей жизни, когда ты отложил все дела. Да, да, до понедельника. У нас сегодня с вами четверг, как раз самое время. 23:05. Давайте забудем про все проблемы, все дела и погрузимся в выходные под музыку Русского радио. Алсу вместе с нами здесь. Всем здравствуйте.

раз хочется, чтобы так же легко и мысль работала. Хоп, ла-лай-ла, и какая-то шутка сразу в голове появилась, и ты ее всем сказал, и все посмеялись. Но, конечно же, такой легкости порой не хватает, но я уверен, что именно вы с этой задачей справляетесь. Ну, если не легко, то от одного времени к другому у вас все равно это складывается и получается. Поэтому предлагаем вам дерзать, творить и заставлять всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Ну и самый лучший из них, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом, собственно, своего вот этого веселого умозаключения, от которого все будут потом смеяться. Ну а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте, поэтому дерзайте уже прямо сейчас, творите. Если грустно, тем более творите. Ну а, конечно же, обязательно слушайте Русское радио. Если

вот и правильно, не стоит обращать внимание на всякие слухи и сплетни, которые вокруг вас говорят. И если вдруг вы рождаете повод для того, чтобы говорили какие-то подобные вещи, это значит, что то, что происходит между вами, это действительно очень-очень интересно. И люди где-то втайне хотят, чтобы у них все именно так и складывалось. Но все, что происходит между вами конкретно и вашей второй половиной, это, конечно, большой секрет. Известно только вам и Владимиру Преснякову вместе с Натальей Подольской. О том поют прямо сейчас в эфире Русского радио.

0: Спасибо группе «Премьер-министр» за это настроение. Я такой, знаете, как будто бы раритетную вещицу послушал, или старую книжку прочитал, или пластинку прокрутил. Ну, по крайней мере, у меня такие раритетные вещи в дома есть, поэтому у меня только такие ассоциации. Но у нас есть Илья Крылов, который может дополнить раритетные вещи. Может быть, даже что-то продать.
1: Привет.
0: Привет тебе.
1: Привет, большой. Андрей, слушай, продавать ничего не буду. Памятные вещи нужно хранить и беречь.
0: Согласен.
1: Часы на стены из 80-х. Меня еще в природе не было, они уже тикали, на стене висели.
0: Я даже знаю, что они пели. Вот мы сейчас послушаем эту самую песню.
1: Да?
0: А я приду завтра в шоу «Крутой по-русски». Тебе классной ночи.
1: Спасибо.
0: Пока-пока.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Специалисты Минпромторга оценили потенциал модернизации Ивановской станции переливания крови. На днях делегация из министерства посетила медучреждение. Целью визита стало изучение возможностей по наращиванию объемов выпуска продукции. По результатам проверки будут подготовлены варианты обновления производства. Добавим, Ивановская станция переливания крови начала свою историю в 1932 году. Сейчас это уникальное предприятие, производящее не только компоненты крови для клинического использования. Ассортимент ее лекарственных препаратов насчитывает 6 наименований. Среди них есть уникальный иммуноглобулин, который выпускается для нужд всей России только в Иванове. Жители Ивановской области комплексно преображают общественное пространство по региональным программам. Как сообщает правительство, уже реализовано более 1000 идей благоустройства. В прошлом году стартовал новый проект «Светлый двор». В его рамках современные светильники появились на 190 придомовых территориях. Часто жители обновляют дворы в несколько этапов. Яркий пример – ТОС Ефремковский. Там на месте пустыря создали зону отдыха. Сначала обустроили спортплощадку и освещение, а в этом году устанавливают детский городок. Ивановец стал победителем второго этапа велогонки России. Он прошел на территории Владимира и Суздаля. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из разных регионов страны. На дистанциях 85 километров ивановский велогонщик Дмитрий Шиваров показал лучшее время – 2 часа 13 минут 14 секунд. Напомним, четвертый этап велогонки состоится 18 июля в Иванове. Турнир посвящен юбилею туристического маршрута «Золотое кольцо» и направлен на развитие внутреннего туризма. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Ну а календарь нам сам праздник какой нужно принес. День России, 12 июня. Отмечаем, отдыхаем, настраиваемся на позитив, и все будет хорошо. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Вот сколько дней у нас с вами в запасе. Я, Илья Крылов, всех вас поздравляю с Днем России, процветание нашей прекрасной стране и каждому из нас, кто живет в России, любит Россию, верит в Россию. Только бы с погодой нам повезло. Не так, как в песне Миа Бойки «Снова дождь в Москве». Дождь пусть только в этой композиции останется. А нам солнце подавай.

0: не говори никогда. Столько раз я, Крылов Илья, слышал это выражение. В принципе, вы знаете, согласен. Никогда не знаешь, что ждет тебя. Не то, что там через месяц, через год, завтра не знаешь, что ждет тебя. Да и сегодня тоже. Может все поменяться, переиграться в один момент. И нужно привыкать уже к новым обстоятельствам жизни. Но как бы там ни было, надо всегда помнить. Тебя удача найдет. И Денис Клявер меня поддерживает.
1: Жизнь.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: врут, все покажут и к нужным дверям нас подведут. На выход или на вход? Тут уже никто нам ничего не подскажет. Сами будем решение принимать, от кого или откуда уходить и куда дальше идти двигаться. На все четыре стороны или есть у нас все-таки уже запасной аэродром, как в таких случаях говорят. Всем только правильных дорог я желаю. Ну а сегодня у нас с вами дорога одна, праздничная. Отмечаем День России, и я делаю это вместе с вами, дорогие наши слушатели.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

сказать, что мы с ними не знакомы, ну, естественно, слукавить немножко. С закрытыми глазами на слух по голосам мы их можем определить, о ком-то действительно практически знаем все, да. Чем живут, как отдыхают и какой путь на большую сцену они проделали. Любимые артисты русского радио. Со Звонким только что пели его хит «Голоса». Впереди Нюша, Владимир Пресняков. Не пропустите летнюю новинку от «Жасмин». Ну, а прямо сейчас таем с Валерией, как вкусное мороженое под июньским солнцем. Меня зовут Илья Крылов. Всем привет, большой и праздничный. Сегодня День России. С днем рождения, наша любимая страна. Мы таем от твоей красоты.

Русское радио. Лето.

0: Благодаря вашим рукам она может согреться в золотом граммофоне со своей прекрасной новой песней «Жасмин». Композиция называлась «Какое счастье». Заходим на сайт rosradio.ru и выбираем эту песню в списке для голосования. Если вы активно поддержите «Жасмин», ее трек «Какое счастье», то, во-первых, займет она какое-то хорошее место в хит-параде, ну а во-вторых, возможно, за эту песню 5 декабря этого года в Москве получит золотой граммофон. Так что все зависит от вас, дорогие наши слушатели. Только вы решаете, кто достоин золотого граммофона. Удачи!
1: На русском радио Илья.

днем рождения, Россия, Русское радио.

0: Русском радио Илья Крылов.
1: 1:41 в ночной Москве. Надеюсь, вы не одни. Вас много, вы вместе, не спите хорошо и, главное, весело проводите время по случаю Дня России, отмечаете праздник. Ну, а сейчас еще и мы, Русское радио, градус события поднимем. Мы дадим вам возможность поздравить в столе заказов. Пишите на номер 8-916-003-105-7. Работают абсолютно все мессенджеры Русского радио. Макс, ВК, Одноклассники тоже подключайте. Где удобно, там и пишите. Все увижу и обязательно озвучу в столе заказов в следующем часе.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вот и он, праздничный стол заказов. Сегодня 12 июня, отмечаем День России. Пишите, поздравляйте, радуйте близких приветами. Наш номер 8-916-003-105-7. Заглядывайте также в Одноклассники и Контакт Русского радио. Меня зовут Илья Крылов. Поздравляю всех с праздником, с Днем России. И перехожу к первым сообщениям этого часа. Илья, привет, хорошего эфира тебе и дня. Я Людмила из Уссурийска. Доброе утро, дорогой мой город, дорогие слушатели. Сегодня мы отмечаем один из главных государственных праздников День России. Это день, который символизирует единство, свободу, гордость за нашу великую страну. Всех с праздником, мира, здоровья вам, своим пациентам желаю удачи. Полину Жукову, ведущую нашего любимого радио, с днем рождения поздравляю, желаю здоровья, благополучия, удачи во всем, женского счастья и достатка. Присоединяюсь и также поздравляю от души. Дальше. Доброй ночи, любимое русское радио. Правда, не усну. День своей любимой родины. День моих любимых девчонок, родных. Это Марина и Настя. С днем рождения. Девчонки, вы сила. Также скоро у меня будет день варенья. Ваша Света.
0: На русском радио. Стол заказов.

На русском радио продолжается «Стол заказов». У микрофона Илья Крылов. Написала мне Татьяна. Здравствуйте. Хочу передать привет Алексею, водителю Яндекс.Такси, бортовой номер 796. Спасибо тебе большое за поездку. Вот приятно. Человек подвез девушку, она его отблагодарила. Доброй ночи, Илья, пишет Кирилл из Казани. Передаю большой привет родным в Барнаул, в Москву. Поздравляю всех с Днем России. Еще сейчас мы едем всей семьей в Москву, переезжаем. Уже осталось 300 с копейками километров. К утру доедем. Отличного эфира. Спасибо большое, Кирилл. Привет, Казани. Дальше мужу Диме привет. Счастье мое, я тебя люблю. А ты, как ты мог, с праздником. Отличной ночи и выходных. Твоя жена нежна. Вот такая подпись.

0: России. Русское радио.
1: Да, вместе с вами отмечаем День России. Сегодня в столе заказов на русском. Пишите на 8-916-003-105-7. Вконтакте, Одноклассниках тоже можете сообщение оставлять. Поздравляю всех-всех-всех с Днем России. Написала Марина Клименко. Дальше Сергей Ильин продолжает. Все устали от жары, это точно. А самое главное, с Днем России. Да, Сергей, поздравляем у вас также. Анастасия Сорокина передает большой привет Димочке. Димочка, приветик. Сидя рядом на пассажирском кресле, чмок, и с Днем России всех поздравляем. Дальше Екатерина Панасенко продолжает. Всем привет, любви и мира, моя любимая Россия. Особенно Пушистику привет, который сейчас везет меня в Петрозаводск. Люблю, ты у меня самый лучший.

0: вкуса.
1: Возвращаюсь я, Крылов Илья, к вашим праздничным сообщениям на русском радио по случаю Дня России. Илья, добрейшей чашки кофе, спасибо. Ну что, да здравствует великая страна, да здравствует Россия, с днем рождения, да здравствует страна, в которой родился мир. Россия моя, вторая мама. Ну и в праздника матерях Россия родина, а любая родина начинается с матери. В этот праздник сделайте лишний звонок своей маме, если она далеко, написал Алексей Власов. Прекрасная мысль. Поддерживаем вас, Алексей.

0: Ирина пишет: русская, поздравляю всех россиян с Днем России, мира, добра, благополучия. Дальше. Привет, Воронеж. Передаем привет семье Гончаровых в славный город Воронеж, Рамонский район. Болеем за факел. С Днем России. Русское радио, поздравляю всех россиян с Днем России, а дальневосточников, особенно города Комсомольска-на-Амуре, с днем рождения нашего города. Мы все идем к одному достижению цели. Мы вместе, мы сила. Димка, котик, очень тебя люблю, твоя Надежда.
1: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Илья Крылов в московской студии русского радио. Напоминаю, номер стола заказов 8-916-003-105,7. В мессенджеры во все русскородины пишите. Контакты, одноклассники тоже к нашему общению подключайте. Доброй ночи, дорогой Илья. Здравствуйте. Большой привет всем слушателям русского радио. Конечно же, вам еще поздравляю с Днем России. И хотела бы передать большой теплый приветик своей семье. Это дорогая мама и старшая сестричка Натали. Мы сейчас сидим, наслаждаемся теплой звездной ночью. Ну а вам, Илья, я желаю провести эту ночь классного настроения и вообще всего самого хорошего. От Анастасии. Настенька, спасибо большое, очень приятно. Доброй ночи, русское радио, строителям, которые сейчас на космосе работают, от Владимира. Привет, спасибо, пожалуйста. Привет, Илья, это бабушка Люда. Скажите моему внуку Федору, что нужно есть кашу. Всем хорошего настроения, Федя. Кашка остывает, баба Люда будет ругаться, если все не съешь. Все, я так чувствую, Федя за добавкой побежал уже, с тарелкой пустой. От Надежды Винник поздравления с Днем России, производство Реми-Сити, пекарский цех, всем нам легкой смены. И еще с Днем России, город Уфа, друзей поздравляю, Александра Пегова, пусть процветает Россия и родной город Уфа. Big Star, это подпись.

0: Эту песню дарим мы ведущей утреннего шоу «Русские перцы» Полине Жуковой. Богиня красоты не меньше. И поздравления. Полина сегодня день рождения же отмечает. Илья, пожалуйста, передайте поздравления вашей прекрасной коллеге Полиночке Жуковой. Полиночка, вас с днем рождения, благополучия, стабильности, процветания. Чтобы всегда исполнялись все ваши мечты, желания. Еще раз с днем рождения. Письмо из Мариуполя от Кирилла. Вот так вот, Полина, принимай поздравления. Мы, команда «Русского радио», тебя тоже поздравляем, все твои коллеги, с тобой. А сын Кирилл опять в наряде. С днем России поздравляю. Марина, мама, написала приветики. Поздравления с днем России из СНТ-Березка от Маши и Славы. Будьте счастливы и любимы бесконечно, так как мы любим друг друга. Ура! Доброй ночки, хорошие люди. Привет из Матвеевки. Всем, кто сейчас на волне «Русского радио», отличных всем выходных. Проведите их как хотите. Танцуйте, гуляйте и вообще никуда не ходите, живите в удовольствии. Илья, вам легкой смены. Спасибо большое. Виктор передает свой привет друзьям Егору, Евгению, Соне. Поздравляет со сдачей экзамена. Желает успехов в учебе и в жизни. И с Днем России тоже поздравляет Виктор.
1: Стол заказов «Русского радио».

0: А я, Илья Крылов, вернулся к вам на Русском радио с новыми приветами стола заказов. Привет, Русское радио, мы едем на малую родину, в город Касимов. Год там не были, скучали очень, хороших всем праздником, с Днем России. Катя, Ксюша, Эля, Витя. Дальше Арсений передает большой привет из исторического города Каргополя. Это Архангельская область, если я не ошибаюсь. Арсений, вам в Архангельскую область привет, в Каргополь. Дальше от Елены привет, сотрудникам компании «Метис Комплект» Приморского края, город Артем. У нас скоро открытие магазина. Всех с праздником, с Днем России. Карену Мечетину большой привет, его двум деткам, Захре и Светлане. Дальше Русское радио, здравствуйте всех, с Днем России из Курска. Хороших выходных, мы с семьей едем в Казань, уже 5 часов дороги. Хочу передать привет маме Наталье, папе Олегу, брату младшему Павлу, кошке Мурке, которая осталась дома. Мы тебя любим и уже скучаем, скоро приедем, Аня.
1: С Днем России, Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Вот и все. Пришло время попрощаться с этим столом заказов на русском радио. Следующая программа приветов и поздравлений уже сегодня в 14.00, время московское. Ну, а пока я, Крылов Илья, дочитываю праздничную почту по случаю Дня России. И не только Денис вот пишет: «Доброй ночи, русская. Валечке скажите просто, что безумно ее люблю». Сказал. И Валечка тоже наверняка вам, Денис, ответит. Петр написал: «Мои поздравления всем. Пусть в наших сердцах всегда цветет весна, вне зависимости от времени года». Хорошо сказали, Петя. «Доброй ночи, Русское радио. Добрый день, Петропавловск-Камчатский. Поздравляю сотрудников городской станции скорой помощи и, в частности, водителей автохозяйства с праздником. Также привет жене Татьяне. Заканчивай работать, давай ко мне, Владимир». Ксюша из Рязанской области Дине Антипенко передает привет. И еще от Александра вижу: «Русское радио, Россия, моя любимая. С днем России всех, с днем города Уфа, уфимцев, Республика Башкортостан».
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.